0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. До

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и новость, я думаю, которая будет приятна тем, у кого есть питомцы. Тут россиянам разрешили брать своих пушистиков на работу. Юристы подтвердили официально, что прямого запрета в трудовом кодексе нет, будь то кошка, собака, даже попугай, хомяк. Главное условие – это письменное разрешение от начальства. Без этой бумажки руководитель может в любой момент обвинить вас в нарушении дисциплины или условий труда, выписать штраф, но если разрешение от начальника есть, будьте добры.
4: Ну да, конечно, есть же внутренние условия в коллективе, можно или нельзя. Прямо есть компании, где подписывается договор, что можно, что нельзя, и ты прекрасно
5: знаешь.
4: Тут
5: с детьми-то не всегда можно, а тут еще попугайчика своего.
3: Ну, я думаю, запреты больше касаются каких-то, не знаю, предприятий, заводов, где особенно опасное производство.
4: Не только, и офисы тоже не во всех.
5: Да, там не только от начальника нужно разрешение, там еще и разрешение от сотрудников, которые рядом с тобой работают.
3: Чтобы аллергии не было.
5: Аллергии, и вообще, знаешь, может, я не хочу, чтобы рядом со мной сидела собака. Вот, ну, правда, твоя.
3: Чей-то пес непонятный и вылизывал тебя. Ну, если у нас на работе разрешат, я специально себе заведу змейку.
5: Да-да.
3: Змейку заведу и приведу ее. Лина постоянно спрашивает, где там у тебя, когда ты женишься. Да-да-да, будет вам еще компания.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. Сегодня 18 июня. Четверг на календаре. Плюс 20 градусов уже в городе. Душно. И вы слышали? Гремит.
1: Да,
0: гремит.
1: Была гроза конкретно. И дождь, и все было.
0: На Уралмаше не было.
1: Слушайте, да, пришла к вам сейчас.
2: Я можно с вами поделюсь трагедией абсолютно этого утра?
0: Конечно, это Андрюша Дашкин, если что.
2: Здравствуйте, это Андрюша Дашкин. Я проснулся, и сразу началось. Понимаете, во-первых, гром. Я встревожился. Вещи не просохли. А потом я сижу чаю попить. Чертовы ютубы. Как я ненавижу это. Я не знаю, что это
0: они
2: за алгоритм.
0: Они тебя засосали?
2: Нет, знаешь, иногда креатив не должен уходить слишком далеко. Мне попался мультик, любительская анимация, где серьезная драма свиней. Я посмотрел...
0: Свинка Пеппа?
2: Не, я посмотрел целиком, потому что я думал, в конце будет шутка. Я искренне верю. А там типа одной свинье кинули овса, вторая подходит, поделись со мной овсом, брат.
1: Ну, сейчас у тебя катапульт, видишь? Сам себе и делай драму.
2: Ну так, 6 утра, какая поросячья драма, ютубы, вы что? Я хотел подборку собак, или как мужики находят смешные палки в лесу. Я вот такую люблю. Да. Это целый жанр.
1: Он тебе скинет.
2: Да, мужики, которые нашли интересную палку. Таких подборок дофига.
0: Принесли домой, жена так обрадовалась. В общем, катапульта здесь будет до 11 утра, как вы понимаете. Так что всем доброе утро.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: Свидание в букете.рф. Едешь в гости — в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии — в букете.рф. Подарок для тещи — в букете.рф.

забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэст это Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: Спонсор афиши ООО УК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баден Ленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Стринги блондинки, тоньше моей на груди волосинки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 7 часов 12 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта. И сегодня четверг, день кинопремьер, поэтому рассказываю вам про новые страшные, очень страшные фильмы. Новый зомби-хоррор корейского режиссера, того самого, который снял «Поезд в Пусан», вторую часть там и так далее. Ну, короче, вот эти вот все ужастики.
4: Какой теперь транспорт они используют?
3: А нет, не транспорт, во-первых, там...
5: Скутеры.
4: Электросамокаты еще, да?
3: Значит, ученый приезжает в какой-то там город, значит, на... конференцию по био каким-то техническим технологиям.
5: Так.
3: И вот там начинается заражение, пандемия, и все оказываются в огромном просто торговом центре.
5: Да.
0: Что-то была такая тема.
5: И там в торговом центре крупная женщина кого-то толкает тележкой и кричит: «Я не буду маску надевать, вы меня не заставите!»
3: Да, и все, они там уже друг друга мочат, и все. Этот фильм называется, еще раз скажу, «Колония» называется фильм.
0: «Колония».
3: Да.
0: Ага.
4: Но корейцы умеют снимать, кстати, хорошие ужастики, в том числе зомбоапокалипсис.
3: Ну вот этот «Поезд в Пусан», у нас же вот дети иногда ночуют, и типа посмотрим страшилки. И вот они этот «Поезд в Пусан», я спала у себя в спальне, я слышала такой хохот. Как они угорали над этими
4: зомби. Это чисто наша тема русская, я тебе скажу, в кинотеатрах на ужастиках не кричать от страха, а смеяться.
3: Да, посмотреть обязательно всем фильм «Давление», особенно метеорологам.
0: И тем, кому за 40.
5: Про гипертонию фильм, да?
3: Нет. Потому давление, это имеется в виду на человека, на метеоролога. Ему нужно принять важное решение. Ну, это военный фильм. Еще во времена Великой Отечественной войны американцам нужно было сесть в Нормандии. И вот все зависело от метеоролога. То есть, как он скажет, вот буквально там как бы считанные секунды смогут...
0: Ну, наши бы провалились бы.
3: Не знаю, то ли дождь, то ли сегодня будет дождь, то ли брать, то ли... Тут короче.
4: Надо по коленям судить. Если болят, значит дождю.
3: Марк Эйдельштейн опять снялся в таком, ну, можно сказать, фестивальном каком-то кино. Играет там 16-летний парня. Муж сколько, по 30, да, Марку?
4: Ну,
3: там,
4: что такое? Но выглядит он, значит, да.
3: Играет парня, подростка, и у него в семье начинается такой мини-апокалипсис, потому что отец уходит из семьи, и сестра уезжает куда-то в другую страну, и ему, во-первых, больно и скучно, и вообще он не знает, куда себя одевать.
5: А что, он бизнесом ударился?
3: Господи.
4: Пусть идет в доставку
3: работать. И он находит бездомную девушку, которая играет Дарья Акамасова. Кстати, очень красивая актриса, но они из нее там сделали такую
0: страшилку.
3: Страшилку такую обкарнали, на помойке нашли. Ну и все, он ее приводит домой. Это там не про любовь, а просто вот про период взросления очень сложный. И он приводит ее домой, вот эту девушку, к матери, получается. Вот Виктория Толстоганова играет главную роль мамы.
0: Подростка не показывайте, а то бомжа привезут домой еще.
5: Да. Есть... Ты обещала ужастики, а пока что рассказала только об одном. В чем здесь ужас? Статистики безработицы?
3: Пожалуйста, робо-няня. Это комедия от создателей «Вот не одна дома», «Мой папа медведь». И там как раз девочка играет, которая играет в этих вот фильмах.
0: Российский
3: Ева.
0: Фильм.
3: Да. Ева Смирнова, она мечтает попасть, ну, уже выросла девчонка, уже мечтает попасть на школьный бал, но отец-изобретатель делает экспериментальный, в общем, роботу, дает присматривать за дочерью. Представляешь, это все идут со своими там парнями, да, на выпускной бал, а она с роботом, который будет смотреть за ней, что она там на балу делает. Конечно,
5: подозреваю, я что это какая-то драма про взаимоотношения с родителями, но будем честны, в современном мире, если ребенок придет с роботом на бал, он будет такой: «Привет, отстойники, вы что, со своими местными родителями здесь?»
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден Ленд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
11: Реклама.
10: Люксюм, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
12: Тепло ли тебе денется?
13: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
12: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
14: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
19: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
20: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
21: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
22: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
23: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:24 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И что на дорогах города происходит? Пробок немного. Всего 2 балла пока показывает Яндекс.Карты. И в целом движение рабочее, но есть затруднения из-за ремонтных работ. Это, напомним, перекресток Шевская, фронтовых бригад. По Шевской очень большая пробка от улицы Энтузиастов и все, до самых фронтовых бригад. На фронтовых бригад тоже пробка в направлении Космонавтов. Там, к тому же, произошло ДТП. Это фронтовых бригад Старых Большевиков, перекресток. Поэтому будьте внимательны. На фронтовых бригад и в сторону Шевской тоже пробка. Это, кстати, единственный пока такой пробочный момент во всем Орджоникидзевском районе. Выезд на машиностроителей, на Победы более-менее рабочий. Далее на Визе и к Визу по направлению на Бибеле есть небольшая пробка перед Таватуйской. Пока еще свободная улица Халтурина. В центре города затруднен проезд лишь на Ленина перед 8 марта. Есть еще небольшая пробка на Московской перед Малышево. Далее на ЖБИ что происходит? Есть затруднительное положение на Сыромолотова перед Высоцкого. Это для тех, кто выезжает со стороны ЖБИ. Вот. А в обратном направлении все пока тоже рабочее. Так что будьте внимательны, аккуратны и соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Планирую брать автомобиль «Так GS3». Что можешь по нему сказать?
2: Ну, то, что это более-менее комфортный вариант в своем маленьком классе, да, он маленький. Вот как, допустим, автомобиль для дам часто берут, ребята берут, кто хочет помоднее чего-то. У него, вот для его класса, офигенно настроенная подвеска и более-менее прыткий мотор. Но там не хватает полного привода все-таки. Ну вот уже по зиме, как бы многие, мы тоже общались с владельцами, у многих вопросики возникли. Но он до сих пор не потерял своей свежести, несмотря на вот эти всякие рубленые грани, он все-таки в дизайне не смотрится интересно. И на него, кстати, в отличие от многих других производителей, ГАК дает возможность в заказ сюда, хоть там через дилерский центр, хоть как угодно, на него тюнинга просто пипец. Там есть и сдвоенные трубы сзади, и бампера другие, там еще что-то. Ну, он такой прям стилевый, модный и интересный. Я видел еще и в уникальных расцветках, там что-то всего 400 машин было выпущено, когда салон в трех цвет. Вот это прямо тоже интересно смотрится. Но там только в кузове шампань был, поэтому, знаешь, мне как бы цвет кузова не зашел. Я бы похвалил за динамику управления и настройки подвески. 100%. Но вот все-таки по зиме, особенно когда она снежная, с полным приводом было бы веселее.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Решил купить питбайк. Не сталкивались с компанией Global Drive?
2: Нет.
3: На Черняховского, 86.
2: Я там, там же много находится компаний, которые торгуют различными видами и техники, и запчастей. Я там с велосипедами в свое время тоже возню устраивал. Ну, и что конкретно?
3: Ну, хотелось бы понять, ребята, мошенники или нет.
2: На вопрос такой возник, потому что какая-то цена слишком шоколадная или что?
3: Цена слишком шоколадная, да.
2: А что за техника вообще? Мне просто интересно. Я питбайки не покупал никогда. А ты кому покупаешь? Себе?
3: Теперь уже себе, да. У ребенка уже есть. Решил сам попробовать. А вот. Ну, ребята торгуют лодками, моторами, квадроциклами, питбайками. Ну, больно какие-то шоколадные цены. Отзывы почитал. И все пишут, что ни в коем случае даже не связывайтесь. А контора торгует. А отзывы прямо отвратительные. И вот хотелось бы понять, у нас в городе в самом деле техника и мошенники торгуют, или все-таки эти отзывы вранье и неправда?
2: Ну вот, давай так, есть определенные компании, которые много лет занимаются подобными вещами, в том числе и питбайками, и мототехникой, и азиатского производства, кого хочешь. Ты можешь в среднем температуру по палате увидеть по рынку, сколько эта техника должна стоить, и раз у твоего сына уже есть, то ты наверняка заморачивался за эту тему. И понимать, что если это очень дешево, то тут вопрос один. Какого это качества? Первое. И второе, не накалывают ли тебя и действительно не мошенники ли это. Поэтому сильно дешевых цен я бы не искал. Соответственно, вопрос какой? Вопрос в благонадежности компании. Оценивать ее по комментариям в интернете тоже, знаешь, 2 на 1.5. Я не говорю, что это плохо, что люди комментарии свои оставляют. Но где гарантия, что это вообще люди, а не конкуренты? Что это действительно могло место быть такому? И вот тут правдоподобность всегда вызывает вопросы. А если она вызывает вопросы, то тут надо смотреть конкретно, что это за юрлицо и какие у него есть, может быть, там проблемы, может быть, на него иски какие-то имеются. Но и, честно тебе скажу, я бы просто увидел очень дешевую цену, во-первых, под вопросом качества продукции, и, скорее всего, я бы просто аналоги посмотрел, сколько они примерно стоят, и выбрал бы вот по среднему чеку, учитывая, что нормальные компании, хорошие, благонадежные юрлица, они тебе либо там в подарок какие-то ТОшки, там, гарантийку расширенную, еще что-то дадут. То есть все равно тебя как клиента оставят. Это 100%.
3: Большое спасибо.
2: Не за что. Тебе удачи. Я благодарю за интересные разговоры, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Хончи Автоцентр «Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
3: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: На старт, внимание, Шартаж-пляж!
5: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
4: Марш на Шартаж-пляж!
5: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
6: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
7: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
9: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
10: Академия сантехники.
9: Смесители.
10: Академия сантехники.
9: Водонагреватель.
10: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
0: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 41 минута в Екатеринбурге.
3: И пришло время для вас поучаствовать в нашем конкурсе, для чего надо телефон взять и 237-104 набрать.
2: И выиграть приз от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ой, кто-то сейчас такой подгончик получит вкусный.
2: Так, звонок мы ждем. 237-104.
3: Да, сертификат кто-то получит на 3000 рублей в магазин мужских костюмов «Братья Джентльмены».
2: Там причем ведь не только костюмы продаются, мы же были.
4: Там продаются галстуки, там продаются бабочки, там продаются обувь.
2: И футболки даже там есть очень классные.
4: Да, и джинсы, и кеды, все-все-все.
2: Так, срываются звонки. 237-104, вот есть. Алло, привет.
3: Доброго утра.
5: Здравствуйте.
2: Как зовут тебя?
5: Александр.
2: Саш, уже традиционный вопрос. Есть ли у тебя костюмчик?
5: Да, конечно, несколько.
2: Ты по работе?
4: Куда ходишь-то? Да, расскажи.
5: Ну да, я юрист.
4: Тут надо все серьезно, собрано по деловому.
3: Хотя вот знаете, я думаю, на самом деле, может быть, в этой сфере я бы больше доверился юристу, который просто что-то в трениках.
4: Почему? Серьезно?
3: Я такой, свой мужик пришел.
4: Ну ты бы, да.
2: Так, давай, мы для тебя сейчас вопрос зададим. 3 варианта ответа. Ответишь верно, получишь приз. Какой предмет мужского гардероба имеет 3 формы? И бывает X-образный,
4: Y-образные,
2: да, и H-образные.
3: Брюки, запонки или подтяжки?
4: Я бы даже сказала помочи. Подтяжки помочи называются по-нормальному.
2: Ладно.
3: По какому нормальному?
4: По-научному.
3: По нормальному стандарту 17 века?
4: Помочи.
2: Давай, отвечай.
4: Брюки, запонки, подтяжки, помочи.
5: Слушайте, я думаю, что часто это не ношу, но я думаю, что все-таки подтяжки.
2: Конечно, да.
4: Я,
2: понятно,
4: кстати,
2: вот
4: обычно же носят, чтобы штаны не спадывали, да? Но на самом
2: для
4: деле...
2: Вы
4: помните, например, Влад Листьев, ты помнишь Влада Листьева, да? Вот у него прям подтяжки, вот эти помощи, было как бы его элементом стиля,
2: да.
4: И не того, что у него там что-то спадывало. Короче, поздравляем тебя, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужских костюмов «Братья Джентльмены». Заходи, еще приоденешь что-нибудь красивое.
2: И трубку не клади, кричи «Катапульта». 3-4.
5: «Катапульта»
6: на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» Синара Девелопмент. 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. На улице 8 марта возле станции метро Площадь 5 года стартовал ночной дорожный ремонт. Движение полностью перекрывать не стали, однако дорожники закрывают часть полос. Сейчас посмотрел карту, пробок там нету и пока не нашел информацию, сколько будет длиться ремонт, но имейте в виду, что могут быть сложности как раз-таки в районе 8 марта Ленина. В уроки физкультуры планируют включить фиджитал спорт. Если вы, как и я, не знали, что такое фиджитал спорт, я вас поздравляю. Сейчас эту модель пока тестируют. В эксперименте участвует несколько десятков школ. Продолжится в следующем, учебном году. Задача его простая. Оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Сначала играют в компьютерных симуляторах, в тот же футбол, баскетбол, а потом навыки, которые применяют в играх, пытаются в реальной жизни применить.
2: То есть это симуляторы компьютерные, что ли?
0: Симуляторы физкультуры.
2: Зачем? Так они и так на улицу их можно выгонять, они там бегают, играют, можно мяч
1: Я так понимаю, идея простая. Ну, как бы дети любят играть в компьютерные игры, и вот тут задача, смотри, какие прикольные компьютерные игры, как можно классно играть, а давай в реальной жизни вот так попробуем.
0: Ага, потом они поиграют в компьютерные игры какие-нибудь.
2: Так там уже урок закончится, надо сразу же все выгнали на улицу.
3: Мне кажется, что просто автор инициативы, он запоздало посмотрел первый игрок приготовиться или что-то в этом духе, такой, опа, у меня идейки прямо пошли.
1: И такой физрук, надо сделать симулятор, девочек на турник подтягивать. А россиянка поджарила себе ноги из-за долгой работы за ноутбуком.
3: Что такое?
1: Плюс одна фобия, новость. Женщина из Екатеринбурга, наша землячка, пожаловалась врачам на пятна и шелушение на бедрах. И добавила, что работает удаленно и ставит ноутбук на бедра. Диагноз тепловая эритема или синдром поджаренной кожи, оказывается, есть и такой. По словам врачей, кожу повредило как раз-таки инфракрасное излучение от техники, и если бы дама вовремя не обратилась за помощью, все могло бы закончиться онкологией.
3: Ну, слушайте, надо быть супер аккуратными на самом деле со всей этой фигней. Телефоны тоже. Я вот ложусь, когда спать, я обычно на кровать кладу, но куда-то максимально далеко от себя, потому что думаю, я не хочу, чтобы мое тело с ним соприкасалось. Это вряд ли чем-то хорошим закончится. Нет, там барабашка у меня заберет его. Будет отключать мне будильники, я везде просплю.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: И солнце по крышам, и в городе лето.
8: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в городе в течение дня облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24-26.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный и технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Регинос в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina.defishavail.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Без 1:08 в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: то и идет костюм, который мы тогда вот мерили на змеиный.
1: Ленка все пытается меня в какую-то змеюку переодеть.
0: Да, потому что я тебя знаю, что ты давно работаешь.
2: Тут, в общем, я знаю, что сейчас тяжелые, давно уже, знаете, идут какие-то времена, и все ждали, когда станет лучше. Нет, стало лучше, наконец-то. Россиянам хотят разрешить самим класть асфальт во дворах.
1: Серьезно?
2: Мы здесь, мы ждали, мы ради этого момента. Да только!
0: В общем, спасибо!
2: Да, внесли в Госдуму законопроект, который отменяет штраф за самостоятельный ремонт асфальта на придомовой территории. И по задумке, там, если коммунальщики не торопятся, то тогда жильцы вообще молодцы, сами выходите, делайте. Все. Мы вас больше за это штрафовать не будем.
1: Теперь коммунальщики вообще не будут торопиться.
2: У меня все еще вопрос. По-моему, есть такая штука, которая налоги, которые мы платим на определенные вещи, так сказать.
0: Да,
2: очень странно.
0: А потом сами договаривайтесь мусор выносить, вывозить, что-нибудь.
1: Мы не будем вас за это штрафовать.
2: Да, короче, в общем, давайте там
0: достраивайте свой дом.
2: Давайте какой-нибудь коммунизм там сделайте у себя.
1: 237 что-то хотел сказать.
0: Ой, можно вот это вот дежурный по подъезду, который все полы моет. Это вот открыточка, знаешь, которая перевешивается. У вас было такое? У меня просто у бабушки. Вот открытка по всему этажу.
1: У меня будет на двери висеть, не беспокойся.
2: Подожди, это что у тебя за дежурный по подъезду? Который полы моет. Обычно дежурный по подъезду.
0: Дежурный по этажу.
2: А.
0: Ты как бы с этажа на другой этаж моешь полы. Да. И почему-то, когда внуки приезжают к тебе на лето,
1: они сразу становятся автоматически дежурными.
2: Я думаю, ты так рассказываешь, дежурный по подъезду, это который, почему вас тут ничего не моет?
1: 237-104, это телефон нашей студии. У нас впереди игра, которая называется «Верю, не верю». Звоните, кстати, сразу два звонка нам нужны. Отвечайте на вопросы, получайте призы.
3: Реклама.
4: Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: На старт! Внимание!

0: карта проезда на шартаж-пляж.рф.
1: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
2: Рассрочка 0%. До 2028 года.
3: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Полиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.

0: Человек на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
8: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
9: 0+.
10: Артем, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
12: Автобан.

0: и в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции, драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
5: Кредит предоставляют по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
7: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
8: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 12 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс. Не верю. Спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург» – аквапарк «Лимпопо».
3: И у нас есть один дозвонившийся. Сразу можете набирать 237-104 второго человечка.
4: Нам нужна женщина.
3: Девушка. Да, чтобы поучаствовать в конкурсе. Верю. Первый дозвонившийся у нас – это Илья. Он работает автомехаником. Доброго утра.
2: Привет.
5: Доброе утро.
2: Ну и где ты работаешь автомехаником?
5: В автосервисе «Автомайо».
4: «Автомайо».
2: Да, знаем такой сервис.
4: Угу. Ладно, хорошо. А сейчас девушку найдем.
2: А у тебя, кстати, подожди, Илья, самого-то машина есть у тебя?
5: Конечно.
2: Угу. Она как сапожник без сапог? Или ты ее прям вот надраиваешь?
5: По настроению. Иногда как сапожник без сапог, а иногда все хорошо.
4: А или собрал из того, что было, знаете, как бывает, любители там собрать кузов, то значит это я собираю.
3: Такие тачки, они обычно в деревенских гаражах встречаются, где это наполовину девятка, наполовину шестерка, как их вместе спаяли, непонятно.
4: Нишевая.
3: И вот второй человечек у нас на связи тоже. И доброго утра, как тебя зовут?
6: Здравствуйте, Аня.
2: Аня, ты кем работаешь?
6: А я в декрете.
4: Хорошо. Ты уже отстрелялась или только собираешься?
6: Нет, уже отстрелялась.
4: Сколько
2: раз
4: детей?
2: Ты стреляла?
6: 10 месяцев нам. 4 раза отстрелялась.
3: 10 месяцев, так это отстреливаться еще 17 лет с копейками.
4: Ну уже, да, к ОГЭ начинаете готовиться.
2: Почему?
4: ОГЭ? Сейчас родители.
3: Мне тоже показалось, что это оскорбительное что-то было.
2: Ладно, давайте поиграем, ребят. У нас есть для вас 3 утверждения. Вы либо верите в них, либо нет. Ответите на все верно, получите приз на выбор. Погнали.
3: Мы утверждаем, что если шотландец выплатил ипотеку, то он красит дверь своего дома в красный цвет. Верит ли в это Илья?
5: Да, верю.
3: Угу. А Аня?
6: Нет.
3: Угу.
4: Мы утверждаем, что катайконим – это термин для обозначения жителей по названию места жительства.
3: Илья, веришь?
4: Например, Екатеринбуржец. Вот это катайконим.
5: Нет, не верю.
3: Так, а Анна что думает?
6: Тоже верю.
3: Угу.
4: Веришь?
2: Ну, ладно, эстонский язык сейчас у нас будет. Слово «матка». С эстонского языка переводится как «поход». Это мы это утверждаем.
3: Илья, веришь ли ты в это?
5: Верю.
3: Угу.
2: Аня?
6: Нет.
2: Разбираемся.
3: Аня не верит. Итак, если шотландец выплатил ипотеку, то традиционно он красит дверь своего дома в красный цвет.
4: Как бы не обязан, но
3: это
4: по традиции. Если он придерживается традиции, да,
3: но это потому, что
4: делает.
3: В средневековье была дорогая очень была краска, вот эта красная из-за редких пигментов, и это вроде как показатель статуса был. Ну, все. Здесь Илья справился, Анна, к сожалению,
2: но сейчас, кстати,
3: нет.
2: Некоторые шотландцы красят именно в красный цвет, чтобы показать, что дом принадлежит именно хозяевам. Типа, мы все выплатили, если что. Там мы такие классные.
3: Мы прикольные.
4: Да, катайконим — это действительно название жителей какой-то определенной территории. Вот, например, еще есть такие вопросы иногда. Типа, а как назвать людей, которые живут в Гусь-Хрустальном? Например.
2: И как же?
4: А вот это другая история, это мы как-нибудь в другой игре загадаем.
3: Да.
4: Но на самом деле все,
3: тут
4: конечно,
3: у нас
4: верно.
3: Илья не поверил, Аня поверила.
2: Так, ну и эстонский язык, да, действительно, матка в переводе с эстонского — это поход.
3: В один конец.
2: Ну,
3: в общем, получается, что разошлись немножечко. Плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Вот так вот.
2: Не получилось призов.
3: Да, не вышло.
2: Ничего страшного, ребят. Хорошего вам дня, кричите «катапульта» вместе. 3-4.
5: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого! А что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
11: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Лучшая на свете жена.
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 8:20 в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Лучшей на свете жене нужно иногда отдыхать.
0: Это ты сейчас намеки мужу кидаешь?
2: Делегировать какие-то свои действия семейные. В общем, семьям с маленькими детьми предлагают дать 100 часов бесплатной няни. В Госдуме выступили с инициативой предоставлять семьям, где есть дети до 3 лет, мы уже все, вот, до 100 часов бесплатных услуг няни в год. Предполагается, что воспользоваться можно будет через госуслуги. Хочешь на госуслуги, мне бы... Няню. Можно будет, значит, пригласить на несколько часов, а можно на все выходные.
4: Вот это да!
2: А маме нужно с папой оттянуться или как-нибудь еще другого.
4: Они где-то, наверное, завод построят по производству этих 10 миллионов нянь, которые понадобятся, да? Я правильно понимаю?
2: Авторы идеи считают, что такая мера поможет родителям немножко выдохнуть.
0: Ну, это понятно, где взять нянь?
2: Нет, вы бы доверили вот такой вот, ну, рандомный госуслугам?
5: Няня от государства, я сразу этот фильм вспоминаю, где, помните, вообще... два близнеца были, вот эти вот няни кудрявые. Вот таких тебе пришлют, и потом мучайся.
4: Что-то рестлеры, по-моему, они.
2: Просто выбираешь, ну, долго, хотя бы на несколько часов, из знакомых, там, что-то по сарафанному радио передаешь, как самую лучшую, самую важную женщину.
5: Ну, видимо, появятся дополнительные рабочие места, будут обучать нянь, но я требую для мужчинок 30+, Андрюха меня поддержит, тоже няни нужны.
4: Тогда это прикол, что было история, что вот всякие СММ и прочие переполнены. Люди начинают учить рабочие профессии. Кто-то только вышел с сертификатом сварщика и такой, что на няню теперь? Да, что ж ты будешь делать?
2: Еще предложение подъехало, предлагаю обсудить. Владелец одной крупной строительной компании, не у нас в городе, заявил, что нужно штрафовать, а или даже сажать в тюрьму россиян, которые снимают видео с косяками застройщиков в новостройках и выкладывают в интернет. А то раздувают, мол, огромные скандалы из-за всяких мелких недочетов. Что там, ну подушишь полстены?
5: Я так понимаю.
2: Это все обнуляет ведь все силы, все денежки, затраченные, внимание, на рекламу объектов.
4: Да ты знаешь, типа, ну просел фундамент. Я ж не фундамент строил, я дом строил.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ого! Скоро дом построишь?
9: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
8: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
9: Лос Маркет?
8: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. los-market.ru.
10: Реклама.
11: Привет, Сань. Куда спешишь?
12: Готовь сани летом. Xenon Shop 96. Улучшают свет по ценам 2020 года. А еще скидки и бронирование фар в подарок.
11: Что это значит?
12: Это значит, что они снизили цены до цен 2020 года и броня фар в подарок. Без очередей и долгих ожиданий, как осенью. Готовь сани летом. Xenon Shop 96.
13: Акция с 1 июня по 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 385-85. ИП Смирнова Елена Рамильевна. ОГРН 319-665-800-21-69-91.
14: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
15: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
16: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в 2 шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
15: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
16: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
17: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspkyo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
3: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
4: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
3: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
4: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
6: «Субару» – автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав Актив Плюс ДВС от компании Супротек. Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
8: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты, 8:30 в Екатеринбурге. И сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. В городе есть пробки, их немного. Но есть затруднение из-за случившегося ДТП. Это на улице Восточной. Восточная Большакова, перекресток. Там произошла авария. Сейчас на Большакова от улицы Мичурина собирается большое количество транспорта. Ну и вообще Восточная тоже подстаивает. И перед Декабристов там пробка. И перед Малышева, Куйбышева тоже небольшие затруднения в движении. В центре города у нас здесь перекресток Карла Либкнехта Ленина. Здесь пробка из-за того, что не работает светофор. Поэтому, конечно, сейчас стоят автомобили и по Ленина, и по улице Карла Либкнехта. Во всех направлениях, в общем, будьте внимательны. Дальше смотрим. Улица 8 марта. Напомним, там идут дорожные ремонты около метро площадь 1905 года. Из-за этого затруднен проезд, так как с ужина проезжая часть Ленина сейчас стоит перед 8 марта, сама 8 марта от Ленина до Малышева. Есть еще затруднительное положение, напомню, это улица Шевская с перекрестком фронтовых бригад, тоже из-за ремонтных работ. Сейчас там достаточно большая пробка. По Халтурина перед Готвальда тоже собрался транспорт. Есть пробка по Московской, ну, это уже каждый день, потому что идут ремонтные работы на перекрестке с Волгоградской. Из-за этого Московская вся вплоть до улицы Щерса стоит. И еще одно ДТП, которое осложняет проезд. Это Кольцовский тракт. Не доезжая до базового переулка, там произошло ДТП, и вот сейчас на Кольцовском, на Луганской стоит очень большое количество транспорта. Щербакова. От Лыжников в направлении города, да, есть пробка, но она тоже достаточно традиционная и ежедневная. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
0: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат. ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литер И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: У меня машина Mazda CX-5. В субботу такая жара была, то есть я ехала по трассе. Машина просто заглохла. Mm-hmm. То есть и педаль тормоза, вообще машина ничего не может. Я минут 10 постояла, завела ее и хотя бы на обочину съехала. Передо мной 20 метров стояла точно такая же Mazda.
2: Mm-hmm.
3: Водитель ко мне подошел, говорит, вы следующая, смеется. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну, скорее всего, я вот на форуме почитал, что это может быть как бензонасос, либо... фильтры загрязнились. Вот что можете посоветовать? Откуда начинать диагностику?
2: Слушайте, но машина не заводится или глохнет по двум причинам. Первое, это какая-то неисправность топливной. Вторая, это какая-то неисправность воздушной системы. Если до этого она не пиналась, не троила, просто бах и заглохла, то, скорее всего, это либо отказ чего-то, ну, разовый, может быть, пока, может быть, только начинающийся. Либо надо для начала прочитать вообще всю машину, то есть сначала диагностика. Первый момент, мы считываем все, что пишет машина, все, что она на приборе покажет, как это все работает, почему происходит отключение двигателя, и вот здесь вопрос открытый. Чем дальше будете углубляться, тем, возможно, будет дороже, неприятнее, но, с другой стороны, хотя бы доковыряетесь до ответа. Надеюсь, что это случится быстро. А если человек, который вот перед вами остановился, он не дал никаких советов? Вы потом на эвакуаторе разъезжались?
3: Нет. То есть он мне сказал, вы тоже сейчас постоите полтора часа, она остынет, говорит, и поедете дальше.
2: Mm-hmm. Ну, такое
3: он
2: тоже
3: постоял,
2: возможно.
3: Говорит, полтора часа, поехал.
2: Но потом-то 100% все равно заглох, потому что перегрелось что-то. Либо нагревается насос, может быть, датчик какой-то, еще что-то. У меня вот, например, такая ситуация была тоже в жару на дизельном автомобиле. У меня датчик распредвала, нагревался, и все, и вырубался. Поменяли датчик, все, дальше поехало. Ну, а так приходилось, конечно, ждать, когда остынет, да продолжать движение. Хорошо, если это случилось где-то там в городе, и есть возможность машину просто приткнуть куда-то и двигаться дальше. А если за городом, то это печаль, конечно.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Хотел вот сделать комментарий. Вот только что звонила вам девушка, рассказывала ситуацию. У меня была похожая ситуация. У меня Skoda Octavia, А5. У меня такая же была история тоже. Куда-то на дальняк ехал, она просто на обороты начинали плавать и глохла. Я останавливался там, час-полтора постоял, сел, поехал дальше спокойно. Или заехал там, заправился, поехал спокойно. Тоже не мог понять. Я уже залез тогда на форумы, полазил на форумах, пообщался с ребятами, мне сказали, что это бензонасос. Потом заехал на диагностику, ребята посмотрели, говорят, блин, да вроде нет по нему, все нормально. По итогу я не решил не экспериментировать, потому что собирался как раз ехать в отпуск в Сочи. И заказал себе новую систему полностью топливную, бензонасос в сборе. Поменял и, слушай, как вообще... как бабка отшептала. Все поехало и все работало идеально.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
5: А у меня такой вопрос. BMW Mercedes DLK 280 загорелся чек.
2: Опа.
5: Обороты не плавают, ничего не делается, просто горит чек.
2: Ну так езжай быстрее. Я вообще людям говорю, если у вас европейский автомобиль, у вас что-то там, не дай бог, чекнулось, надо 100% сразу на диагностику. Лучше же в этот же день. Потому что если что-то посерьезки, то там может быть абсолютно разное. Что конкретно там у тебя загорелось? Я пока не могу сказать. Машина не пинается, едет?
5: Все нормально, все хорошо.
2: Ну, вот пока как бы не страшно, но желательно бы продиагностироваться, а там уже дальше с диагностом выяснять, где, откуда. Бывает такое, что это ошибка на что-то вываливается, может, он там, не знаю, словил где-то глюк, может быть, тройнул, еще что-нибудь, может быть, датчик какой-то. Это все, вот знаешь, разные направления, опять же, топливная, воздушная система, сидеть да чекать дальше.
5: Все Все, благодарю.
2: Да не за что, удачи. Друзья, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Реклама.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Ого, как подвеска стучит.
4: Полгода не могу найти, в чем проблема.
3: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в «Айрматик Про». И мне все сделали.
2: Теперь тишина.
4: Спасибо. Еду в «Айрматик Про».
5: «Айрматик Про». Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков, 74. Телефон 328-43-42.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
6: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
7: О,

0: Вязовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
6: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте. Полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «Штутберг.рф».
9: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья. Джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья Джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
11: Это что, цены? Да вы шутите!
12: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
11: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
12: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
11: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
13: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
15: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
16: Ого! А что это у вас тут происходит?
17: Мы построили катапульту.
18: Но она не работает.
17: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
18: Поможешь?
16: Ну что ж, помогу.
19: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
18: Да!
20: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
21: Она на горках.
20: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
22: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
23: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
22: И квартира в орбите.
23: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
22: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
24: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
25: Катапульта.
26: Ба-бах!

0: Доброе утро. 8 часов и 52 минуты в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на «Радиопилот». Пока мы тут сидим в прохладе под кондеем, у нас тут прямо на перекрестке такое творится. Да. Транспортный коллапс. Перестал работать светофор на перекрестке Ленина, Карла Либкнехта. Там еще и ДТП произошло, ДТП, да. Судя по картам. Короче, да, со всех направлений пробка огромная. Регулировщика пока нет. В общем, ждем, когда
0: там
1: все разрулят.
0: Там же еще задействована Первомайская туда же. Потому, ну, все прилегающие.
1: Ну, все прилегающие, да, уже встали. Да. Все красным-красно. Так что, ребята, если планируете в центр, либо объезжайте, либо попозже.
0: Ребята, сотрудники ГИБДД, если планируете, давайте туда, пожалуйста, надо быстрее.
1: Это ни к вам не относится, сотрудники ГИБДД, срочно туда. Отменить особый противопожарный режим Свердловской области планируют уже сегодня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Обильные осадки снизили риск возникновения пожаров на Среднем Урале, но контроль за обстановкой все равно сохранится. Будут работать спутники, авиация и наземные группы, и даже камеры видеонаблюдения. Ну и небольшая курьезная новость.
0: Подожди, камеры видеонаблюдения для чего?
2: Ну, чтобы шашлыки вот это вот все не делали.
3: Ну да,
0: наоборот, дронов отменяют же. Отменяют сегодня.
1: Отменяют, но будут следить за ситуацией.
3: Чтобы все, если все, что-то вдруг начнется, отменить в обратную сторону.
0: Все понятно.
1: Ну и короткая футбольная новость. Обсуждали мы уже 40-летнего вратаря из сборной КАБА Вердем, который отстоял на ноль матч против сборной Испании. За день он набрал в запрещенной грамме 10 миллионов подписчиков. Хотя до этого у него там было что-то в районе 50 тысяч. Но что первое он сделал после такой неожиданной славы? Он в ответ подписался на 2000 девушек на модели. При том, что он сам... Не знаю, об этом история умалчивает, но при этом он женат, и я чувствую, дома его ждет после того, как он вернется. Серьезный разговор.
0: А потом скажешь, меня взломали.
1: Да, это не я, это случайно. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Пошла жара. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Региона» и федеральный застройщик «Паритет». Синоптики пообещали сегодня в течение дня переменную облачность, кратковременный дождь, температура воздуха днем плюс 24-26.
4: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: июня, четверг, на календаре, за окном жарко, а что происходит в центре города? Мы продолжаем тему перекрестка Карла Либкнехта в Ленина. Там вышел, кстати, регулировщик, мне кажется, он немножко в шоке от происходящего сам.
1: Ты ушел сразу же, да?
0: Нет, там разруливают, но те, кто собирается на трамвай, ребята, со стороны площади Пятого года, там их такое количество уже стоит. В общем, очень сложно.
2: Да, поэтому, ну хотя, знаете, сейчас и все объездные пути тоже туда направятся. Все, но, абсолютно.
0: Да, еще и ДТП, в общем, ребят, центр города пока вот прям...
2: Возможно, это то самое время, когда стоит вспомнить про пешку и ее использование.
3: Пешком? В своей...
2: Да, пешком ходить.
3: На 11-м троллейбусе.
2: Любимая. Отвлечемся от того, что здесь, перенесемся немного в Узбекистан. Там президент перенес начало рабочего дня на 2 часа позже, чтобы все смогли посмотреть футбол.
3: Ой, какой!
1: Да. Ну, у них праздник национальный, да?
2: Да, да. Сегодня вот проходит первый матч Узбекистана в истории чемпионата мира по футболу вообще. И состязание с командой Колумбии по их времени в 7 утра начинается. Поэтому организациям разрешили выйти на работу не с 8, а с 10 утра.
1: Ну вот я сейчас как раз в перерыве смотрел. Хорошо играли ребята узбеки, даже гол забили, но проиграли 1-3. Думаю, там сейчас в Узбекистане траур начнется сразу.
2: Посмотрим, да-да-да. Он в конце дня расстроится, такой типа, ай, работаем на 5 часов дольше сегодня все.
1: Вот сколько им забьют, столько и будете дольше работать.
3: Месси подтвердил, что он самый крутой. 3 гола забил, они играли там.
1: С Алжиром они играли, он стал рекордсмером по забитым голам, а Криштиану вчера. Я смотрел матч Португалии с этими вот Конго, которые типа модники. И когда попадал мяч Криштиану, все сразу: ой, Криштиану, Криштиану. Он прям красовался, но ничего не смог забить и ушел в слезах.
2: Я вот тоже красивый, думаю, что он уже больше про это. Ему попадает мяч, и он тут же начинает позировать для фотосессии с ним такой. Вот так вот хорошо, как будто я пинаю его.
1: Хочешь меня? Хочешь меня?
0: 237-104. Телефон нашей студии. У нас впереди игра, которая называется «Это может знать каждый», да ведь?
2: Да.
0: И мы принимаем звонок, так что дозванивайтесь, отвечайте на вопросы, получайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Гремишка как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
6: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106 784 754 56 55.
8: Реклама на радио.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 12 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс. Это может знать каждый. Спонсор конкурса ООО «Территория улыбки». Центр сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
3: С нами будет играть Дмитрий. Он мастер на металлургическом предприятии. Доброго утра.
2: Привет.
4: Доброе-доброе.
2: Привет. Веселый какой.
3: А что именно ты делаешь?
2: Веселого.
3: Вернее, что у вас производит ваше предприятие?
4: Медь.
3: Медь.
2: Подтаскиваешь домой?
5: Хозяин Медной горы.
3: Не, это же обычно где-то в пригородах, типа в деревнях, там можно в прогноз сразу вписывать, что ожидается пропажа медного провода 3-4 метра в секунду.
2: Ну, мы с тобой сейчас...
5: Будешь у нас медным всадником.
3: Подожди, в смысле нельзя? А что? Ну, Дмитрий, разве ты не знаешь? Не унес с работы, считай, украл у семьи. Ну, это же как?
2: Ладно. Ну, говори, что свое право.
5: Защищайся.
4: Нельзя. У него с работы украл у семьи, это значит уволить.
6: Начальство слушает, как вы не понимаете.
3: А, точно.
6: Не топите чувака.
2: Ладно, давай играть. У нас для тебя сегодня вопросы про фрукты.
6: Посмотрим, какой ты фрукт.
2: Любишь?
4: Не про медь.
2: Фруктозу. Не про медь.
6: Про медь платная, братан. Причем ты нам платишь.
2: Итак, первый вопрос. В жарких странах для сбора кокосов используют дрессированных кого?
3: Собак, попугаев или обезьян? Для сбора кокосов.
4: Ну, наверное, обезьян.
2: Ну, конечно, пишу, разминочный вопрос. Собака полезла за кокосом как-то.
6: Не попугай тоже.
2: Да. Ладно, второй вопрос. Слово «апельсин» пришло из нидерландского. И что же оно означает?
3: Яблоко из Японии, яблоко из Китая, яблоко с кислинкой.
2: Это неожиданно.
3: Кто-то не выкупил в свое время.
2: Так, ну и?
3: Апельсин. Что же значит? Откуда это яблоко? Из Японии, из Китая или с кислинкой?
2: Как ты думаешь?
4: Ну, просто угадаю, с кислинкой.
2: Ну, бывают же и сладкие апельсины. Бывают кислые, бывают сладкие. Нет?
3: Вообще, по идее, должны бы быть сладкими. Это просто... Иногда
4: ждет. Еще раз варианты.
3: Яблоко из Японии, яблоко из Китая, яблоко с кислинкой. Апельсин.
4: Давайте с Китая.
2: Яблоко из Китая. Это, да, правильный вариант ответа.
6: Потому что первое завезли именно оттуда.
2: Почему яблоки только не извезли?
3: А апельсины... Они изначально зеленые, на самом деле. Это уже потом они поранжевели в ходе всяких мутаций.
2: Ладно, заключительный вопрос. Наука о выращивании яблок. Как называется, скажи нам?
3: Эпология, помология или костология?
4: Костология.
2: Костология, да? Ну как там, кость?
3: Ну потому что, да, невкусно выплевывать можно косточки. Костология.
2: Костология, считаешь ты, мы принимаем твой ответ, и это ответ неправильный. Ну, как костология. Хотя и правильный ответ тоже сомнительный. Помология, вот так вот.
3: Непонятно, откуда там, к чему,
2: это
3: если честно.
2: Это наука о выращивании яблок.
6: Сначала кажется, что это какие-то половые болезни, может быть, помология. Но нет, это про яблоки.
3: У вас, кажется, помология, сдайте анализы.
2: Ну, не получилось у тебя ответить правильно, получить приз, но хорошего тебе дня желаем, кричи катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
2: Это что, цены? Да вы шутите!
8: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки». Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях «Территории улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Слышь, ты че такая дерзкая, а?
2: Дурные манеры полезны для здоровья. А?
3: Лина.
4: Это я.
2: Доброе утро, 9 часов 21 минута в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». То, значит, Трамп прилетел во Францию и ужинать сели, значит.
5: Сразу есть.
6: Так. Начинается как анекдот пока.
7: Я не думаю, что это история, которая будет, они классно поели и разошлись. Что-то произошло.
2: Во-первых, Дональда ждали 3 часа. Опоздал его там самолет. Так из-за этого, представляете, просто там было плохо всем. Из-за ожидания самолета Трампа были отложены все прибывающие регулярные рейсы. Дополнительно дорожные службы перекрыли магистраль, которая связывает аэропорт и Версальский дворец, угу. Потому что там была встреча и там был ужин. Короче, 3 часа его ждали, все уже аппетит нагуляли, и вот практически
4: и еду пришлось разогревать в микроволновке.
2: И поздний ужин, на который подали что? Вот ты как повар, я думаю, Андрей, оценишь.
7: Знаешь, что мне кажется, там было, только можно я сразу предположу, поскольку они его ждали 3 часа.
2: Без лягушек.
7: Не-не-не, они поскольку его 3 часа ждали, там на столе наверняка была вот эта сырная нарезка, которая одновременно выглядит и мокрый, и сухой.
2: А сыры французские, вот эти вот с плесенью еще. А они были сыры из разных регионов Франции. Там были, конечно же, на закусочку. Знаете, когда в магазин во Франции заходишь, где сыры, думаешь, боже, боже, боже.
4: Задерживаешь дыхание.
2: А тут еще 3 часа это все действительно стояло. И все еще, если под пленочкой вообще. Ассорти из свинины, вот прибавьте к этому, да. Спаржа. Цыплята бурбонез, вот, и в конце еще шоколадный торт.
7: Господи, какие неудачники, не услышал ни пюре, ни котлетки, ничего нормального.
2: Так, давайте, ну, еду любите фотографировать?
4: Да, да.
7: Ненавижу, и всех фотографируешь.
2: Вот ты раньше, вот реально, Андрей раньше работал поваром. Все же приятно же, когда ты красиво сделал и захотелось твою еду сфотографировать.
4: Потом ее некрасиво съели.
2: Как оказалось, еда сейчас чуть ли не на самом последнем месте по тому, что люди фотографируют.
7: Так провели
2: исследование.
7: Да все
2: уже надоело. Провели исследование, и молодые россияне, ну как зумеры, да, мы их так называем, фотографируют книги чаще, чем друзей своих.
7: Это, кстати, тоже стремота.
2: Слушай, показалось, книга сегодня это часть визуального образа. Не факт, я же все это читаю, а просто я сфотографировала книгу.
7: Я читаю.
2: И все это транслируется в социальных сетях. Чаще фотографируют только природу и интерьер. Вот на втором месте это книги. И далее уже по списку одежда, животные, потом уже друзья. Друзья-то уже тоже не фотогеничные. И еда.
7: Ну, мне кажется, вот это, вот. Это какой-то несправедливый рейтинг. Не услышу ни одной позиции, а подруги мне рассказывают. Я его не просила, он взял мне, скинул свой. Так что кое-что еще фоткают нередко.
8: Утреннее шоу на Радиопилот.
9: Информация на правах рекламы.
10: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
11: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
10: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
12: Реклама.
13: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
14: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
15: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
16: Свет

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
4: Академия сантехники.
3: Смесители.
4: Академия сантехники.
3: Водонагреватель.
4: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
5: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
7: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
7: Нет, Люк, я...
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Катапульта.
2: Бабах!

0: пульта.
1: Доброго утра всем, кто, несмотря ни на что, пытается в движении находиться. В Екатеринбурге 33 минуты 10 на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла на дорогах имеются уже. Березовский тракт и Трудовая стоят от барьерной до Мурзинской, на Щербакова пробка от Прониной до Павлодарской, не едется сейчас по Шевской от Краснофлотцев до фронтовых бригад, на Московской тоже постоять придется от Хомякова до Малышева и от Объездной до Волгоградской, Вильгельма де Генина там тоже не крутятся колеса от Академика Сахарова до Краснолесья и запастись терпением придется на Комсомольской от Педагогической до Малышева. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182, литера И.

0: Катапульта.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
4: Пришло время конкурса с нашей веб-камерой, поэтому сразу можете собирать чемодан и заходить на нашу видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Открывайте, да, смотрите картинку, звоните и получайте приз от нашего спонсора. Это Уникум Импорт Теннет Уникум на Бебеля 33.
4: Естественно, сразу ознакомьтесь, потому что без трансляции не получится у вас выдумать и сказать какое-то случайное нам слово.
5: Если что, мы вам подскажем, потому что у меня вот посерединке
3: есть вопросики, да.
5: Что это?
3: 237-104. Звоните прямо сейчас. У нас на кону автомобильный органайзер. Очень нужная и полезная вещь. Алло. Так,
4: сорвался. Ну не алло, произошло какое-то. Если кто-то все-таки алло, то там давайте 237-104. Я искренне верю, что я просто недостаточное количество раз номер назвал. Не ту цифру кто-то набирает, а на самом деле пытается. Да.
5: Ну повтори тогда еще
3: раз. Да нет, уже не надо. Алло. Привет.
4: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Как тебя зовут?
6: Меня зовут Анастасия.
3: Настя, что так тихо говоришь, грустно?
6: Не грустно.
5: Ну, скажи, что это за слово? Ты получилось разгадать или нужна помощь зала на
6: скорости?
5: Конечно! Скорость? Вот смотри, видишь, как люди догадались. Настя догадалась, что это рог.
4: Так, да. Лина, рог. Я вообще не критерий, ничего, я тупой. Когда вы это поймете?
5: Я тоже. Настя, молодец, получаешь автомобильный органайзер.
3: Поздравляем тебя.
6: Ура, ура.
3: Трубку не клади, сейчас будешь так же кричать «катапульта» 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Теннет Т4Л. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Теннет Уникум на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональный скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
7: Пилот FM.
2: Реклама.
9: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Разыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Уважайте свои личные границы. К вашему Мерседесу или БМВ тоже нужен экологичный подход. Техцентр Штутберг – это 12 лет осознанного сервиса. Видеоотчет ремонта. Все по-взрослому, с гарантией и без токсичности. Штутберг – сервис в глубоком контакте с вашим автомобилем. Сайт штутберг.рф.
3: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Уник.

0: ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.

0: Доброе утро, 9:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радиопилот. Ванька Дмитриенко что-то зачастил к нам в Екатеринбург. В этом месяце станет он хедлайнером городского выпускного в Екатеринбурге, но попасть на него смогут не
2: только
1: все.
2: Только выпускники.
1: Да, мероприятие пройдет 26 июня на УГМК-арене. Сам певец выступит там примерно в 8 вечера, но я так думаю, ближе к финалу. А попасть можно будет только, да, выпускникам по специальным пригласительным.
3: Вот некоторые вещи все-таки меняются в мире в лучшую сторону. Я думаю, сейчас выпускной Ваня Дмитриенко приезжает. У нас выпускной — это типа пьяный охранник дядя Женя, дискотека.
2: Включающий кассету.
1: У меня на выпускном был тот, кто первый напьется. Хедлайнером тот и, да, всех заводил. А россиянам разрешили самостоятельно ремонтировать асфальт во дворах. Ну, спасибо большое. А в Госдуму внесли закон, который предлагает не наказывать граждан за самостоятельный ремонт дорожного покрытия во дворах. Сейчас за такие действия может грозить штраф до 10 тысяч рублей, но авторы инициативы считают, что жители иногда могут быстрее устранить ямы, чем коммунальные
2: просто
1: службы.
2: Просто как бы это ни превратилось в то, что люди действительно сами теперь начнут постоянно ремонтировать. Вот и все.
1: А кто-то наверняка из бюджета за это деньги получает, но люди же это за свой счет делают, так а их еще и наказывают.
3: Это инфраструктура, это абсолютно именно конкретно для этого налоги все и платятся, в общем-то, и в целом.
1: Майкл, фильм «Майкл» имеется в виду, официально стал самым кассовым музыкальным байопиком в истории кино. Ну, байопик — это имеется в виду. Не ругайтесь, что это биографическая лента. А то меня тут одернули один раз. Короче, фильм, который посвящен жизни Майкла Джексона, показал хороший результат, несмотря там на разгромные отзывы критиков, собрал уже 920 миллионов долларов.
2: Разгромные, наоборот. Люди в восторге выходят из этого.
1: Люди в восторге. У него хорошие рейтинги, да. Он побил все рекорды, но вот критикам он не понравился. Но они не любят легковесные. Такие музыкальные.
3: Да, это же очень частая ситуация.
2: Пусть пересматривают фильм, где вот там его разнесли по полной программе Майкла Джексона, там напридумывали.
3: Так, мне почему-то кажется, что Лина знает чего-то, чего не знаем. Она прям впрягается.
2: Критикам такое нравится больше. Критикам такое больше нравится чаще всего.
1: Ну и там,
2: всего.
1: Я так понимаю, про его молодость. Плюс вот даже у нас здесь коллеги ходили на кино. А взрослым, например, нашему вот музыкальному редактору фильм не особо понравился, а дети у него прям в восторге. То есть молодежь прям заходит.
3: Я так понял, я сам не посмотрел еще, но там больше не то, что прям про Майкла Джексона, сколько про Джексон 5. Вот
2: вообще
3: эту
2: про,
3: вот
2: про его семью, да, конечно. Про
1: это
2: его взросление.
1: Все. Да, по-моему, даже уже собираются сиквел снимать, ну, продолжение про жизнь Майкла Джексона. Посмотрим, что будет дальше. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте
5: sinaradevelopment.ru. ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nasdaq.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
6: И солнце по крышам, и в городе лето.
7: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос». Синоптики обещают сегодня в городе в течение дня облачную погоду с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 24-26.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havail.pro.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:02 в Екатеринбурге. Четверг, 18 июня, плюс 25 уже на улице.
1: Приятненько достаточно. Вроде как говорят, что сегодня еще будет где-то там капать. И, скорее всего, не раз. Вроде
0: с
1: как.
0: С неба.
1: Да, но пока что все хорошо.
2: Вы закручиваете просто как следует.
1: Что, гайки? Ты что, чиновник?
3: Да-да-да. Пока воду горячую отключили, это вот вам помыться, ребята. Успевайте.
1: Но по поводу, кстати, как раз-таки работы управляющих компаний. Тут история. В Питере провели учение по уборке снега, потому что самое время.
2: Слушай, а пух вот этот вот безумный, это почти как снег. Уже даже тут предлагали, девушка одна в соцсетях, прямо это видео очень завирусилось, она предлагала

0: какая техника куда должна в каком порядке выводиться.
1: Короче,
0: несколько...
1: теоретический экзамен был.
0: Да, ну и практически в том числе, то есть они прям выдвигались на технике. И я думаю, это может показаться, что это тупо. Может. Но на самом деле люди дальновидные там работают. Ведь если сейчас провести вот это вот учение по уборке снега, зимой можно в сэкономленное время положить асфальт где-нибудь.
2: Был же прикол, видео даже гуляло по соцсетям, что траву косили в снегопад, по-моему, тоже это в Питере было.
0: Да.
2: Они что-то как-то промахиваются. Ну, нет, всерьез это. Деньги освоили бюджетные.
0: Ну, у нас же есть вот хоккей на траве, но почему бы нет здесь? Вот, не сделать тоже фигню.
1: 237-104. Телефон нашей студии, он нужен вам для того, чтобы поучаствовать в игре «Секундомер». Так что дозванивайтесь и угадывайте, что за песня.
3: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Артем, давай купим машину.
13: Какую машину? Стиральную?
12: Нет, импортную.
13: Китайскую, что ли?
12: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
13: Да где ты ее сейчас найдешь?
12: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали!
14: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да! Ура!
18: Летние каникулы в аквапарке «Лимбабо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимбабо». Радость не за горами.
17: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радиопилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 10 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Конкурс «Секундомер». Мы прямо сейчас начинаем. Спонсор конкурса ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors» Хавейл Сити на Умельцев 2.
3: С нами играет Кирилл. Он занимается доставкой медикаментов. Доброго утра.
2: Привет, Кирилл.
4: Доброе утро.
3: А ты от аптеки какой-то или в смысле по щиткам там в подъездах?
4: Я водитель-экспедитор, работаю на государственную компанию «Фармация». И также доставляем товары по аптекам и больницам, по частным.
3: Все, хорошо.
2: Загрузили, и ты повез.
3: Тут остановись, а то еще чуть-чуть, и ты превратишься в рекламную интеграцию. Я слышал, такое случается с людьми.
2: Мы сейчас будем с тобой играть. У нас есть 10 секунд из популярной песни. Тебе нужно выбрать одну, и мы ее прослушаем 3 раза. Какую выбираешь?
4: Давайте 7-ю.
2: 7-я секунда. Итак, 3 раза она звучит. Внимательно слушай, потом ждем от тебя ответ. Поехали. Напоминал счастье. И еще раз. Напоминал счастье. Ну и заключительный. Напоминал счастье. Ну, все. Давай ответ. Кто это?
5: Может быть, исполнителя узнал?
4: Вроде как группа «Пицца».
2: Так, что за песня? Вспоминай припев. Там есть это
5: хотя бы строчку напой, да?
2: Да, да. Ну?
4: А, твоя улыбка похожа на рай.
2: Ну, улыбка, да, песня называется
4: «Улыбка». Улыбка, да.
6: Ой, они же тоже приезжают на «Ночь музыки» к нам, а группа где, «Пицца». Кстати, мне кажется, они вот там,
5: здесь,
6: где Юля Савичева, да, на «Плотинке».
5: Сцена «Мотив» называется, да. Угу. Они будут хедлайнерами.
2: А песня звучала вот так. Была улыбка, похожа на рай, аромат волос напоминал счастье. Там...
5: Вопросики. Да, как была... аромат волос может счастье напоминать?
3: Да вот тут куча вопросов. Там была улыбка, похожа на рай, и я думаю, уголки рта давай вытирай. Вот тут.
6: Ну, давайте песни не трогайте уже.
2: Ну, мы тебя поздравляем. Трубку не клади, кричи «Катапульта». 3-4.
4: «Катапульта».
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: Спонсор афиши ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина, это я.
3: Лина, два пакета выношу каждое утро. 10:18 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Немного о моде поговорим. Вот я вас, мальчики, хотела спросить. Вам нравятся девочки в брюках или в юбках?
4: Конечно, в юбках. Чем короче, тем больше нравится.
5: Как будто бы логично, да.
4: Главное, чтобы из-под юбки ничего не торчало.
3: Вот это все правильно. Обращайте внимание на юбки, девчонки, мальчишки тоже. Сейчас распродажи начинаются. И если что-то покупать на распродаже, кроме базы, естественно, которую нужно обновлять периодически, надо купить акцентную юбку, потому что это мега-тренд.
5: Подожди, это просто так уморительно со стороны для человека, который не знает ничего про моду. Акцентная юбка — это вот такая.
3: Ну, чтобы прямо вот заметная, чтобы... Да, чтобы там были бусинки, перья, стразы, какие-нибудь... Ну, короче, прямо супер.
4: Надпись «Продам гараж» 8912.
5: Пакля там и ноги.
3: Ну, во-первых, еще юбка. Почему? Юбка — это женственная. Это же она у нас на бедрах. А когда смотришь на бедра...
0: Я знаю очень неженственные юбки.
3: А как это? Ну как это не женственная?
4: Это юбка, значит,
3: это
4: не юбки.
3: Это или ты
4: про килт шотландский? Это не юбка.
5: Про мужиков рыжих.
3: И вообще, это ответ на душный, надоевший минимализм, когда все скромненько, вот тихо-тихая роскошь такая. А надо, чтобы была как у императрицы. Чтобы с накладками на бедра.
0: С подъюбником.
3: Чтобы драпировки, подъюбник.
4: Чтобы там крепостные шли эту юбку держали.
3: Чтобы шторы, как в театре оперы и балета.
4: Чтобы можно было спрятаться под этой юбкой.
3: Можно даже пойти в магазин ткани и фурнитуры и взять вот это вот себе. И все, что там в отделе фурнитуры, все это нашить.
4: Девочки, как требуем, чтобы...
0: Городская сумасшедшая.
4: Да. На 20 лет катапульты вы были в таких юбках.
3: А верх какой-нибудь прям суперскромный, обычно какая-нибудь белая рубашка.
0: Белая футболка.
3: Нет, а смотри, как здорово. Ты в офисе такая сидишь, тебя же не видно за столом.
0: И тут такая царица.
3: Да, такая сидишь тут в рубашке, и потом такая, ребята, я за кофе, и пошла.
4: Тогда не определилась с твоей биполяркой какая-то сегодня.
5: Если уж ты в этом образе, то идешь за кофе и расплачиваешься, кинув мошну с монетами. Что-то такое.
3: Ну, еще на этой неделе стало известно, тут же Машу и Медведя купили Netflix.
0: Да-да-да.
3: И показывать сейчас будет во всех странах мира. А студия Animacord, которые как раз создатели Маши и Медведя, ну, во-первых, они, конечно, посчитали все деньги, они очень дорого продали. И они сейчас готовят новый старый проект, новые песни. О главном, у Маши будет сразу 3 медведя.
0: Опачки.
4: Это такие Иванушки Интернешнл у нее.
3: И причем не вот так вот мама, папа и маленький медвежонок, а 3 взрослых.
0: Подожди, а там их и есть 3 в мультике. Во-первых, ну, сам медведь, у него есть дружбан. И у него же есть подружка, которую они вечно между собой...
3: Вот эту историю они расфорсят. То есть прямо сделают акцентной.
5: А третий, знаешь, какой нужен медведь? Из деревни дураков прибуханный вот этот вот.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ого, скоро дом построишь?
9: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
8: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
9: Лос Маркет?
8: Да, септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
10: Реклама.
11: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
12: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
14: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
13: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
14: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Кабаден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
15: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
16: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
15: И квартира в орбите.
16: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
15: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
17: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
19: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
20: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
21: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
22: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
23: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
22: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
23: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
24: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
25: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
26: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
27: Рассрочка 0%. До 2028 года.
28: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
29: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
30: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
29: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
30: О,

0: катапульта.
1: Доброго утра всем, кому уже, к сожалению, приходится постоять. В Екатеринбурге 10 часов и 32 минуты, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург». ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сохраняются 4 балла у нас на дорогах. На Березовском тракте и Трудовой по-прежнему стоят от барьеров. Карьерной до Мурзинской, на Шевской толчья от краснофлотцев до фронтовых бригад, на Московской по классике не едется, собирается пробка от объездной до Циолковского, на Челюскинцев и Московской тоже положение дел не радует, от маршала Жукова до Малышева, встряли на Малышева и Высоцкого, от Комсомольской до Сыромолотова и почти 2 километра пробка ждет вас на Халтурина и Токарей от Готвальда до Крауля. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: полетел. Утреннее шоу на Радио Пилот.
1: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
2: И мы приглашаем всех жаждущих подарков набирать 237-104, потому что возможность такой получить, она вот прямо сейчас, прямо тут.
1: Приз уже будет очень классный. Угу. Это от нашего спонсора ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8. Сайт turbokartinq.ru. Чувствуете, скоростью пахнет.
2: Да, кто хочет на заезд сертификат получить, погонять немножечко, насладиться, оторваться, адреналинчику чуть-чуть. Вот это вот сладенького.
1: Ты, кстати, когда-нибудь катался на картинге?
2: Нет, потому что я себе ничего автоматизированного не доверяю. Я люблю выпасть из реальности секунд на 30, и там,
3: знаете,
2: это не лучше.
3: Вот это в парке культуры и отдыха, вот эти машинки с таким проводом.
1: Ой, жуткие машинки.
3: Боже, точно, да, я однажды разбила себе колени об руль. Вот это вот, кстати, я после этого, вот я так и вожу машину.
1: Да, так ты не водишь машину вообще. Есть звонок у нас, алло, привет.
2: Доброе утро.
4: Привет.
2: Как тебя зовут?
4: Максим.
1: Макс, для тебя сейчас будет стихотворение.
2: Угу.
1: Закончишь в рифму, получишь приз.
3: Мы про тебя будем стихи читать.
2: Итак.
3: Скоро заезд на треке случится. За первое место Максим будет биться. Для этой победы важна подготовка. И в этом Максиму помогла...
4: Тренировка.
3: Потренировался, да. Покатался.
1: Готов.
3: Да, ты уже готов. Мы тебя поздравляем. Сертификат на заезд твой. Хорошего тебе заезда.
1: Да, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
0: На радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokartinq.ru.
5: Реклама. Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель. По промокоду ПИЛОТ.
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: О, приснилось, что я завтрак проспал.
2: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
10: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.
11: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
11: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
12: О, и

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «CS Motors». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». В Екатеринбурге готовят к открытию пункт по приему старых автомобильных покрышек. Он будет работать на минометчиков 30 и принимать шины там будут бесплатно.
0: Наконец-то.
1: Точная дата открытия пока неизвестна. Как только появится, мы все расскажем, конечно же. А сейчас, напомню, за утилизацию покрышек нужно платить,
0: да.
1: Поэтому многие их просто выкидывают, где попало, создавая стихийные свалки.
0: Мне кажется, мы о том, что создают пункт приема, говорим уже лет 5 в эфире. И его никак не могут создать.
2: Да. Я раскусил их хитрый план. Лебедей хотят налепить, да?
1: И, кстати, по-моему, запретили делать, потому что, ну, тоже это опасные отходы.
2: Да,
1: из-за этого может штрафчик прилететь. Но я смотрю, около дома там, знаешь, особенно где вот эти пятиэтажки, да, пока не стоят.
2: Ну, потому что в суде все еще можно оправдаться. Это гусь!
1: В школьных учебников наконец-то появится раздел о финансовой грамотности.
2: Наконец-то!
1: В пособиях по обществознанию для 9 классов добавили новый раздел, называется он «Семья в экономике», посвящен основам грамотности финансовой. Учебник планируют использовать уже в этом году, с нового учебного года. Там будут правила безопасного обращения с банковскими картами и цифровыми платежами, а также рекомендации по защите от мошенников.
2: Нормально вообще. Я еще думаю, что какие-то элементы бы социологии в обязательную программу тоже ввести, чтобы, ну, развивать как-то немножко понимание общества, как действительно стоит функционировать в этой жизни, потому что угадайте, что мне не пригодилось? Тригонометрия. Вот никаким образом.
0: А что это? Про что?
2: Кто?
0: Вот.
2: Ну, я не знаю, там что-то... В общем, трое их, я так понял.
1: Я сразу вспоминаю эти приколы, типа, а знаете, нам ведь в жизни никогда не пригодились дециметры.
2: Дециметры!
0: И косинусы. Ну, это мне, вот я про это вообще...
1: А вот как выжить на зарплату 30 тысяч, это было бы полезно. А шотландские футбольные фанаты выпили все пенное в Бостоне. Там объявлена чрезвычайная ситуация. Сначала они выпили все пивчанское на рейсах в Бостон еще до посадки самолетов, перешли на игристое, а затем их футбольная сборная обыграла сборную Гаити. Там все, там праздник национальный. На всю неделю выпили все пивчанское, и теперь из других штатов экстренно пытаются привезти.
2: Я, знаете, вот слышу, когда подобные новости, их очень много из других стран. Я такой, еще раз напомните, почему нас вечно пьющими считают?
0: Уже нет, уже, кстати, очень давно, и уже наоборот говорят, что вся эта индустрия падает, продажи очень жестко, потому что молодежь не пьет.
2: Лина, ты вот говоришь, а все, что я слышу, это «Водка, матрешка, балалайка!»
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: Пошла жара. Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики пообещали сегодня в течение дня переменную облачность, кратковременный дождь, температура воздуха днем плюс 24-26.
3: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: А напоследок я скажу.
3: Катапульта.
4: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
5: Надя, Надя, поздравляем тебя с праздником.
4: С каким?
5: Международный день паники.
6: Нет, не надо слов. Не надо паники. Это твой последний день.
5: Нет, еще сегодня Международный день пикника.
6: Пикник. Я сразу вспоминаю этот видеомимас «Старичок, идем на пикничок», где там бомжи звали.
7: Я помню, вот когда был юн совсем, так это казалось, ну, вот романтично, такой, на пикник. А сейчас я такой, есть на земле.
6: И такие клещи лапки потирают, такие, давай, братан.
5: Красиво расстелить, красивый сундук принести, выложить багет, сыр.
7: И пух в лицо летит, кайфуешь.
4: И на Европу попадает.
5: Да, ну, в общем, должна же быть гармония сегодня, Всемирный день гармонии. И я вас с этим поздравляю.
7: Ну, у меня гармония только эта, которая... Вот если такая в жизни.
4: Всем желаем, конечно же, здоровья. 3-4.
8: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радио «Пилот».

0: где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже, тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Я как

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получит персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Искали красивый надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобной бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните. 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной, 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Высший пилотаж.

0: Высший пилотаж.
1: 60 минут, 7 дней в неделю на Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, мы снова вместе, это прекрасно. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Подхватил эстафету прямого эфира. Сейчас озвучу информацию о дорожной ситуации в проверке на дорогах. После вернемся к новой музыке в программе «Высший пилотаж». Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты на данный момент, дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла, затруднения местами. Пробки по Малышевой и Высоцкого от Мира до Сыромолотова, по Московской от Объездной до Волгоградской, по Серафимо Дерябиной, Токарей и Халтурина от Гурзувской до Готвальда. Еще движение затруднено по Блюхера от Мира до Раевского, по Московской от Хомякова до Малышева, по Якат от 20-го километра до моста через железную дорогу и от 16-го километра до улицы Высоцкого. Мерцают Малышева от Мамино-Сибиряка до Максима Горького, Амундсена от Объездной до Академика Бардина, пульсирует Комсомольская от Педагогической до Малышева. Водители, будьте бдительны. Удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот» в эфире ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Здесь только новая музыка в постоянно обновляющейся компиляции нашего музыкального редактора. Если какой-то из треков в «Высшем пилотаже» вас заинтересовал, вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ОСЗ «Ривьера Галактика». Новая музыка вернется скоро. Спасибо за внимание, друзья. Полетели.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «За Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали, скажи адрес.
4: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
1: За отдыхом в Радугу, за эмоциями в Радугу. Откроем летний сезон в парке Радуги. Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. Радуга парк. Наш любимый парк в любое время года.
2: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Силы ПВО сбили за ночь 555 украинских дронов, сообщили в Минобороны. В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С сегодняшнего дня начинается выдвижение кандидатов. В этом году жителям региона предстоит избрать депутатов сразу трех уровней. Государственной думы, регионального ЗАГС-собрания и дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и ЗАГС-собрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то и 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге будут судить за мошенничество лайф-коуча. Процесс по делу Дарьи Аксеновой стартует сегодня в Академическом райсуде, сообщили в пресс-службе судов региона. По версии следствия, фигурантка представлялась психологом и проводником тибетского монаха и убеждала своих жертв переводить деньги для очищения кармы. Таким образом, она похитила 10 миллионов рублей. Аксенова случайно знакомилась с человеком, сообщала, что его ментальное состояние оставляет желать лучшего, а бездействие может привести к смерти. Потом обещала организовать консультацию с тибетским монахом, который и просил деньги за очистку кармы. Причем и от имени монаха, и от имени юриста, который рекомендовал клиентам не прерывать консультации, писала с разных аккаунтов сама Аксенова, сообщает Уралинформбюро. У 10 тысяч свердловских детей нашли нарушение зрения из-за телефонов. Как сообщили в облздраве, офтальмологи наблюдали за детьми в течение 7 лет и отметили прямую связь между частотой близорукости и увеличением доступности мобильных устройств, пишет «Коммерсант». Уральская ночь музыки в этом году соберет 2500 музыкантов на 110 сценах. Традиционный музыкальный фестиваль пройдет в Екатеринбурге завтра уже в 12-й раз. Криштиану Роналду не помог сборной Португалии, которая не смогла обыграть Демократическую Республику Конго в групповом матче чемпионата мира. Матч завершился со счетом 1-1, и Роналду никак не отметился в этой игре. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Пилот ООО «Регинос». Завтра, 19 июня, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
1: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на «Металлургов 67». Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Легкий солнечный латино хаус под ваше распрекрасное настроение в приближении полудня в лучшем на свете городе. В секретной фонотеке «Радио Пилот» тропический зов «Traffic

0: Тедди Свимс, мистер Know It All, мистер Всезнайка. На 140 FM только что чуть раньше Алок, Зиба и Португал The Man и Биби Рекс и Faithless. Помните? Прекрасно. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Мы вместе в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ООО «СКК» семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». В нашем эфире далее для вас хорошие разные брейншторм. Очень скоро. Дальше Алан Уокер, Second Voice, Дэвид Гетта. Минут через 20 проведу в эфире конкурс. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Полетели.
1: Реклама.
2: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
6: Рассрочка 0%. До 2028 года.
7: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/akcia/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
8: Привет! Разобрался с подвеской?
9: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску. За машину спокоен.
10: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
8: Понял. Перед отпуском в Airmatic Pro.
11: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
12: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
13: 0+.
14: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
15: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
14: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
16: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Ого! А что это у вас тут происходит?
18: Мы построили катапульту.
19: Но она не работает.
18: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
19: Поможешь?
17: Ну что ж, помогу.
20: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
19: Да! Ура!
21: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
22: Она на горках.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
23: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, настало время нашего традиционного дневного полуденного конкурса на 104.10 FM. На этой неделе в это самое время мы разыгрываем сертификаты от ООО «Таватуй Ресорт». Это спонсор нашего конкурса. Победитель получит сертификат на 2500 рублей в Баден. Этой суммы хватает на то, чтобы отдохнуть 2 часа в будни, 3 часа в будни и 2 часа в выходные в любом Бадене. Хотите такой приз? Набирайте 237-104 и ответьте на вопрос на банно-прачечную тематику. Здравствуйте, у нас есть звонящий. Жду звонка 237-104. Набирайте. Похоже, есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Добрый день.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Кирилл.
2: Очень приятно. Я Дмитрий. Кирилл, сейчас я озвучу вопрос. Вам нужно выбрать правильный вариант ответа. Выиграете, получите сертификат на 2500 рублей в Баден. Поедете купаться. Готовы?
3: Да, готов.
2: Какое современное инженерное решение было изобретено в Древнем Риме и использовалось для обогрева терм? Варианты ответа. Натяжной потолок, электрообогреватель или теплый пол. Как вы думаете, Кирилл?
3: Теплый пол?
2: Да, в подземных печах разводили огонь, горячий воздух циркулировал в пустотах под полом и в стенах, и было тепло. Ура, вы становитесь счастливым обладателем сертификата на 2500 рублей в Баден. Поздравляю.
3: Спасибо большое.
2: По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте, пожалуйста.
3: Хочу передать привет всем своим знакомым, близким и родным. И пожелать всем хорошего настроения.
2: Ну, хотите, передавайте. Молодец, Кирилл. Спасибо, хорошая речь. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Спасибо всем, кто на этой неделе участвовал в конкурсе от ООО «Таватуй Резорт». Термальный курорт Баден на берегу озера Таватуй включает панорамную баню и мастер-баню. Адрес Новоуральск, загородное шоссе 12, корпус 3. Спасибо за поддержку нашего состязания. Может быть, продолжим на следующей неделе. А музыка вернется скоро. Слушай радиопилот днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.
5: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
7: Реклама.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
9: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
12: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
11: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
7: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
8: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
7: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
8: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
9: Застройщики. ООО «СЗ «Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru. Или ипотечный калькулятор. Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Еду любите фотографировать?
4: Да, да.
5: Ненавижу и всех фотографирую.
3: Вот ты раньше, вот реально, Андрей раньше работал поваром. Все же приятно же, когда ты красиво сделал и захотелось твою еду сфотографировать.
6: А потом ее некрасиво съели.
3: Как оказалось, еда сейчас чуть ли не на самом последнем месте по тому, что люди фотографируют.
5: Так провели
3: исследование.
5: Да все
3: уже надоело. Провели исследование. И молодые россияне, ну как зумеры, да, мы их так называем, фотографируют книги чаще, чем друзей своих.
5: Это, кстати, тоже стримота.
3: Слушай, показалось, книга сегодня это часть визуального образа. Не факт, что все это читает, а просто я сфотографировала книгу.
2: Я читаю.
3: И все это транслируется в социальных сетях. Чаще фотографируют только природу и интерьер. Вот на втором месте это книги. И далее уже по списку одежда, животные, потом уже друзья. Друзья-то уже тоже не фотогеничные. И еда.
5: Ну, мне кажется, вот это, это какой-то несправедливый рейтинг. Не услышал ни одной позиции, а подруги мне рассказывают. Я его не просила, он взял мне, скинул свой. Так что кое-что еще фоткают нередко.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
5: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
5: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Айвазовский? Подлинник?
9: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
9: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу.
13: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
14: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
15: Она на горках.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
17: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
18: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Московский регион переживает одну из самых массовых атак БПЛА. Сначала мэр Сергей Собянин сообщил, что сбито 180 дронов, позднее сбили еще 14. Минтранс и Росавиация контролируют ситуацию в московских аэропортах. Обстановка в терминалах спокойная, пишут Вести. Евросоюз хочет получить право отбирать у россиян уже выданные шенгенские визы и виды на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у россиян, которые работали в российских компаниях, заявляли, что поддерживают СВО или, наоборот, не поддерживают европейский политический курс. Официальным обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Тем не менее, пока странам ЕС не удалось согласовать эти рестрикции, добавил источник. В Екатеринбурге электросамокатчик сбил 4-летнего мальчика и сбежал. Инцидент произошел накануне вечером на Селькоровской. По предварительным данным, самокатчик сбил маленького пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После ДТП водитель средства индивидуальной мобильности скрылся. Пострадавшего доставили в 9-ю больницу. После оказания необходимой помощи отправили домой, сообщили в облгаи. По факту ДТП проводится проверка, самокатчика ищут, пишет «Комсомолка». В центре Екатеринбурга неожиданно перекрыли улицу Попова от Московской до Шейнкмана. Причиной стал аварийный ремонт сетей водоканала. А сейчас на Шейнкмана-Попова зияет огромная яма, передает Уралинформбюро. В Екатеринбург приехал театральный поезд. В городе прошло театральное шествие. Сегодня-завтра на вокзале работает вагон-театр. В нем покажут спектакли Курганского отделения СТД и Екатеринбургского театра «Вороны Капы». В России школьникам стало труднее попасть в 10 класс. Повысилась конкуренция. В некоторых школах на место претендует несколько человек. Школы начинают отсеивать троечников, поэтому больше девятиклассников выбирают колледжи и техникумы, пишут «Известия». Доллар 72,75, евро 84,34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» — адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джолион» — полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 19 июня, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
6: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
6: В секретной фонотеке «Радиопилот» сейчас передышка перед получасовыми нон-стопами без рекламы, которые стартуют в 13:00 в нашем эфире. Сейчас с нами исполнители, которые занимают верхние строчки в хит-парадах музыкального направления даунтемпа. Себа Кампос и Родриго Галларда. Тема называется «Сан Педро». Словно в путешествие отправляемся сейчас. Полетели.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На Радио Пилот.
3: Да, настало время нон-стопа без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки.

0: Реклама.
1: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл Сити». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл Сити». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
7: «Lucky Motors».
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
10: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
12: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
13: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие «Комсомола 38Б» и «Артинская 18». Сайт skillpro66.ru.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru. Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
4: Уник.

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акция до конца июня текущего года.
2: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
2: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
4: Да, настало время нон-стопа без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Автобан Запад Плюс», «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
5: Информация на правах рекламы.
6: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
7: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Тенет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Тенет». Встречаемся в «Тенет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
8: Нон-стоп.
9: Полчаса музыки нон-стоп

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Более 500 рейсов отменено и задержано во всех аэропортах Москвы. Самая напряженная ситуация в Шереметьево, сообщает телеграм-канал ШОТ. Сегодняшняя террористическая атака Киева на московский регион – одна из самых массированных. На подлете к столице сбито 194 БПЛА. Свердловская область заняла второе место в России после Москвы по объему ввода жилья в многоквартирных домах. По общему объему введенного жилья четвертое. За 5 месяцев этого года в регионе введено в эксплуатацию 1 800 000 квадратных метров жилья. Это почти на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в региональном правительстве. Высокие показатели стали результатом системной работы, благодаря которой регион стал привлекательным для федеральных и региональных застройщиков, пояснили в Кабмине. В Уральской ночи музыки завтра примут участие не только музыканты. В рамках международного фестиваля традиционно выступят представители власти и бизнеса. На открытии VIP-площадки, как ожидается, споет замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова. Она появится на сцене уже во второй раз. Ее дебют состоялся на прошлом фестивале. Вновь готовится выйти на сцену замминистра культуры Роман Дорохин. Министр соцзащиты Андрей Злоказов впервые выйдет на сцену ночью музыки Олег Машкарев, замгендиректора корпорации развития Среднего Урала. Среди дебютантов также директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и другие, пишет Урару. В Свердловской области резко подорожал репчатый лук, за неделю плюс 10%, и сейчас 54 рубля за килограмм, сообщает Свердловскстат. Подорожали также капуста, картофель, немного огурцы, а вот помидоры, наоборот, стали дешевле на 6%, пишет Ян. Автоэксперт назвал 5 самых популярных цветов автомобилей у россиян в этом году. Как сообщил газете «РУ» директор по маркетингу одного из автосалонов Юрий Блинов, структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых машин. Главным трендом года становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому, а также синему. Доллар 72,75, евро 84,34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, 19 июня, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец.
11: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: В секретной фонотеке с нами Крис Лейк и A-Trip. Новая тема «Make You Fight».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.

0: полетели.
1: Реклама.
2: Кермгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
8: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0%. До 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Свидание. В букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
12: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
13: Академия сантехники.
12: Смесители.
13: Академия сантехники.
12: Водонагреватель.
13: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
15: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
16: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой. А влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
17: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
18: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
19: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
18: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
19: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
20: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
21: Дневной драйв на радиопилот.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся конкурсом. Именно в это самое время, на этой неделе, мы разыгрываем призы от автотехцентра Airmatic Pro. Спонсор нашего состязания ИП Беликов Денис Константинович. Автотехцентр Airmatic Pro. Профессиональный ремонт пневмоподвески и амортизаторов на самом современном оборудовании. Хотите приз, а это набор инструментов, почти 50 предметов и фирменная кружка от автотехцентра Airmatic Pro, набирайте наш номер телефона 237-104. 237-104. Интересно, кто-то есть в эфире? Жду вашего звонка. 237-104. На кону набор инструментов и фирменная кружка от автотехцентра Airmatic Pro. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня Дмитрий зовут.
2: Дмитрий, очень приятно, я тоже Дмитрий. Сейчас вам предстоит ответить на вопрос на околоавтомобильную тематику. Если угадаете правильный ответ, или, может быть, знаете его, то получите приз. Готовы?
3: Готов.
2: Приступим. В 1916 году некто Эрнест Холмс 8 часов вытаскивал из реки свой застрявший автомобиль. После чего он придумал это устройство и является его изобретателем. О каком устройстве идет речь? Варианты ответа. Домкрат, клаксон или эвакуатор? Как вы думаете, Дмитрий?
3: Домкрат.
2: К сожалению, нет. Дмитрий, спасибо за участие в нашем состязании. Есть ли еще желающие? Набирайте 237-104. Мы разыгрываем набор инструментов и фирменную кружку от нашего смелого спонсора автотехцентра Airmatic Pro. Если звонящий, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
4: Антон, здравствуйте.
2: Антон, добрый день. Ну, как думаете, о каком устройстве идет речь?
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Сейчас слышу громкую связь, убрал. Так, повторите, пожалуйста, варианты ответа.
2: Домкрат, клаксон или эвакуатор?
4: Так, домкрат.
2: Домкрат уже улетел. Домкрата нет. Да. Остается клаксон или эвакуатор. Что придумал Эрнест Холмс после того, как 8 часов вытаскивал из реки свой застрявший автомобиль?
4: Я думаю, эвакуатор.
2: Ну да, правильно. Антон, поздравляю вас. Вы становитесь счастливым обладателем приза от нашего смелого спонсора. Это набор автоинструментов и фирменная кружка. Ура!
4: Да, меня Евгений зовут.
2: Евгений? Ну, невнятно было. Евгений, рад знакомству. Да. Можете произнести речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте, пожалуйста, раз вы у нас победитель.
4: Да, желаю всем хорошего, прекрасного дня. Удачи на дорогах.
2: Спасибо, Евгений. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Да, спасибо всем, кто участвует в наших конкурсах. Следующий конкурс от этого спонсора завтра в это же самое время. Ну и сегодня в дневном эфире предстоит еще одно состязание. Готовьтесь, друзья. Так вот, этот самый Холмс, о котором шла речь, модифицировал свой грузовик Кадиллак, установил на него лебедку и изобрел эвакуатор. Автотехцентр Airmatic Pro. Профессиональный ремонт пневмоподвески и амортизаторов на самом современном оборудовании. Победитель получил набор инструментов и фирменную кружку от нашего спонсора. Еще раз поздравляем. Вернемся в музыку скоро. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
5: Информация на правах рекламы.
6: Ого, как подвеска стучит.
7: Полгода не могу найти, в чем проблема.
8: Я тоже с подвеской мучился, но обратился в Airmatic Pro. И мне все сделали.
9: Теперь тишина.
7: Спасибо. Еду в Airmatic Pro.
10: Airmatic Pro. Диагностика и полный цикл ремонта подвески и пневмоподвески. Ремонт рулевых реек. Гарантия на запчасти от 6 месяцев. Екатеринбург, Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
2: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
3: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
2: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 50-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
4: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
5: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
12: Ого! Скоро дом построишь?
13: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
12: Не теряй время! Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
13: Лос Маркет?
12: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
14: Банку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
15: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
16: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
17: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
18: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
17: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
18: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
19: Застройщики ООО «СЗ Ленина 100», ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». ОГРН 169-565-81-15-330.
2: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А в цементе? Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
5: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
6: Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
7: Это что, цены? Да вы шутите!
8: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
9: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
11: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
12: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
13: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд LRK Trio. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.etspko.rf.
14: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина 230. ОГРН 102-660-542-2678.
15: Дневной драйв на радиопилот.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. 16 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Региональные власти окажут всю необходимую помощь каждому, кого затронула эта атака, добавил Воробьев. В Екатеринбурге открылся бесплатный пункт приема отработанных автопокрышек. Он будет работать на минометчиков 30 по субботам с 10 до 16 часов до декабря. От одного человека принимается не более 4 покрышек за раз, пишет «Новый день». В Екатеринбурге приступили к благоустройству улицы Пушкина. Будет обновлен участок от Ленина до Малышева. В связи с работами движение транспорта там будет закрыто с 20 июня по 1 сентября, сообщили в мэрии. Никита Михалков сделал неожиданное заявление о своей будущей картине. На пресс-конференции в Екатеринбурге режиссер сообщил, что пишет сценарий будущего фильма совместно с писателем и экс-главным редактором журнала «Эсквайр» Сергеем Минаевым. Казалось бы, лед и пламень – несоединимые вещи. Но, по словам Михалкова, ему очень интересно работать с человеком, который намного ближе к сегодняшнему дню. Последним на данный момент полнометражным фильмом, где Михалков выступил в качестве сценариста, является историческая драма «Солнечный удар». Картина вышла в 2014 году, напоминает «Урару». В новый учебник по обществознанию для 9 классов включили упражнения по распознаванию фейков. Об этом сообщает агентство ТАСС. Школьникам объяснят, как противостоять дезинформации, недостоверным новостям и манипуляциям в интернете. Отдельное внимание в учебнике уделили информационной безопасности. Речь идет об антивирусных программах, защите от спам-звонков и привычке проверять данные по официальным источникам. Радиостанция «Судного дня» вновь проявила активность и сегодня в 10.50 по московскому времени выдала слово «ощупывание», а в понедельник было слово «карандаш». С 70-х годов смысл этих посланий пытаются разобрать любители инопланетных загадок и иностранные разведки. Доллар 72.75, евро 84.34.
4: Информация на правах рекламы.

0: успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, 19 июня, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: В секретной фонотеке у меня для вас сейчас трек, под который я танцую уже целую неделю. Отличное нью-диско, что ли, звучание. Кристина Лазич и Supernova. Тема называется «That's Right».

0: Реклама.
1: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
4: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
5: О,

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Привет. Разобрался с подвеской?
3: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокойно.
4: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля. Техническое обслуживание. Екатеринбург. Минометчиков 74. Телефон 328-43-42.
2: Понял.

0: Лизированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
1: Это что, цены? Да вы шутите!
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
5: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
6: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Привет всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Настало время провести очередной конкурс на 100,4 FM. Именно в это самое время на этой неделе мы разыгрываем теплые пледы. Да-да, теплый плед представляет смелый спонсор нашего конкурса ОАН «Атом». Вам предстоит дозвониться к нам в студию по телефону 237-104 и принять участие в творческом конкурсе на жилищно-коммунальную тематику. Вы прослушаете стихотворение, его нужно будет закончить в рифму. Если все получится, то получите плед от АН «Атом». 237-104, давайте проверим, есть ли кто-нибудь в эфире. Линия пока свободна. Выигрывайте плед от АН «Атом». АН означает агентство недвижимости. Мы будем беседовать о жилищно-коммунальной тематике, как я сказал. В жилом квартале «Традиции» при покупке квартиры можно заказать мебель и технику. ЖК «Традиции» на Эльмаше в пешей доступности от метро, школ, детских садов, парков и спортивных комплексов. По любым вопросам, связанным с ЖК «Традиции», обращайтесь в АН «Атом». Здравствуйте. Нет, линия свободна. Набирайте 237-104. Может быть, сейчас у нас кто-то есть в эфире? Алло, алло. Интересно. Похоже, звонки вроде как идут, лампочки у меня мигают, но почему-то не доходят до эфира. Вот, вот, может быть, вы. Здравствуйте. Нет. 237-104. Может быть, вы в эфире? Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Константин.
2: Константин, очень приятно. Я Дмитрий. Сейчас я прочитаю стихотворение с выражением, а вам нужно будет закончить его в рифму. Готовы?
3: Готов.
2: Жизнь Игоря с Леной тиха и спокойна. Покупкой квартиры семейство довольно. В любимом жилье их покой и тепло. Всегда здесь уютно, просторно, светло. Совсем не слышно оживленная трасса. Для долгих бесед есть большая...
3: Терраса.
2: Конечно. Ура! Вот у нас есть счастливый обладатель пледа от АН «Атом». Раз вы у нас победитель, давайте толкните речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: Хочу поздравить жену с наступающим днем рождения и передать привет всем жителям города Екатеринбурга. Такую замечательную, солнечную, теплую погоду. Теплый плед – самое нужное.
2: Отлично, прекрасная речь. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Спасибо всем, кто пытался дозвониться. Я видел, что вы дозваниваетесь, но вот, видимо, дозвонился тот, кому это действительно нужно. Вернемся в музыку скоро. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы. Череда конкурсов продолжится, ну, уже завтра на 104 FM.
4: Информация на правах рекламы. Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
5: Рассрочка 0%. До 2028 года.
4: Реклама. ООО «АН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ «Атом» Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
5: Реклама.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Обрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
3: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
5: Спасибо. Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
3: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
0: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 890 000 рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
11: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Еду любите фотографировать?
4: Да.
5: Ненавижу. И всех фотографирующих.
3: Вот ты раньше, вот реально, Андрей раньше работал поваром. Все же приятно же, когда ты красиво сделал и захотелось твою еду сфотографировать.
4: А потом ее некрасиво съели.
3: Как оказалось, еда сейчас чуть ли не на самом последнем месте по тому, что люди фотографируют.
5: Провели
3: исследование. Да все уже надоело. Провели исследование. И молодые россияне, ну как зумеры, да, мы их так называем, фотографируют книги чаще, чем друзей своих.
5: Это, кстати, тоже стримота.
3: Слушай, показалось, книга сегодня это часть визуального образа. Не факт, что все это читает, а просто я сфотографировала книгу.
2: Я читаю.
3: И все это транслируется в социальных сетях. Чаще фотографируют только природу и интерьер. Вот на втором месте это книги. И далее уже по списку одежда, животные, потом уже друзья. Друзья-то уже тоже не фотогеничные. И еда.
5: Ну, мне кажется, вот это, какой-то, вот. Это какой-то несправедливый рейтинг. Не услышал ни одной позиции, а подруги мне рассказывают. Я его не просила, он взял мне, скинул свой. Так что кое-что еще фоткают нередко.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
2: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Тепло ли тебе, девица?
4: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
3: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
2: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая 80/2. «Прайм196.ру».
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров». Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля. В Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Айвазовский? Подлинник?
9: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
8: Шедеврально.
9: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
7: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Привет, это я, Александр Морозов, и я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00 встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
11: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
12: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
11: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
12: Правда?
10: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 6696. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. 16 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки БПЛА в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Региональные власти окажут всю необходимую помощь каждому, кого затронула эта атака, добавил Воробьев. В Екатеринбурге открылся бесплатный пункт приема отработанных автопокрышек. Он будет работать на минометчиков 30 по субботам с 10 до 16 часов до декабря. От одного человека принимается не более 4 покрышек за раз, пишет «Новый день». В Екатеринбурге приступили к благоустройству улицы Пушкина. Будет обновлен участок от Ленина до Малышева. В связи с работами движение транспорта там будет закрыто с 20 июня по 1 сентября, сообщили в мэрии. Никита Михалков сделал неожиданное заявление о своей будущей картине. На пресс-конференции в Екатеринбурге режиссер сообщил, что пишет сценарий будущего фильма совместно с писателем и экс-главным редактором журнала «Эсквайр» Сергеем Минаевым. Казалось бы, лед и пламень – несоединимые вещи. Но, по словам Михалкова, ему очень интересно работать с человеком, который намного ближе к сегодняшнему дню. Последним на данный момент полнометражным фильмом, где Михалков выступил в качестве сценариста, является историческая драма «Солнечный удар». Картина вышла в 2014 году, напоминает «Урару». В новый учебник по обществознанию для 9 классов включили упражнения по распознаванию фейков. Об этом сообщает агентство ТАСС. Школьникам объяснят, как противостоять дезинформации, недостоверным новостям и манипуляциям в интернете. Отдельное внимание в учебнике уделили информационной безопасности. Речь идет об антивирусных программах, защите от спам-звонков и привычке проверять данные по официальным источникам. Радиостанция «Судного дня» вновь проявила активность и сегодня в 10.50 по московскому времени выдала слово «ощупывание», а в понедельник было слово «карандаш». С 70-х годов смысл этих посланий пытаются разобрать любители инопланетных загадок и иностранные разведки. Доллар 72.75, евро 84.34.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте nasdaq.com.ru. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Регинос». Завтра, 19 июня, в пятницу, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13-15, завтра днем плюс 25-27 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina в Екатеринбурге. На Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Я Дмитрий Раевский, исчезаю из студии. После 16.00 встречайте ведущих антипробочного шоу «Навигатор» на «Радио Пилот». Хорошего вам вечера четверга, га-га-га, в хорошей компании.

0: Екатеринбурге 4 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго дня всем, кто взял в попутчики радиопилот «Столица Урала» 3 минуты пятого. И это, конечно же, значит, что в эфир залетает
1: «Навигатор».
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» МАУК. Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: Вот всем бы такую поддержку национальной сборной. В Узбекистане президент перенес начало рабочего дня на 2 часа вперед, чтобы все могли дружно посмотреть футбол, как выступает их сборная.
0: Ага. Ну да, там была история, что вроде как это прям историческое событие для них, потому что вот впервые. Но мне искренне хочется верить, что это просто личный интерес президента, и он постоянно такую фигню у них делает. Типа кто-то подрывается на работу вроде. А, точно, можно же сегодня позже прийти. Ему там к стоматологу надо было. Тоже сказал, не спешите.
2: Да. А если бы он, например, был фанатом условно Рика и Морти, выходит новая серия. Давайте. Сегодня вообще выходной, ребята.
0: Там мой сериал любимый, в общем, на Netflix вышел сразу весь сезон. Поэтому завтра выходной. И, возможно, послезавтра тоже как пойдет. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Московской уже образовалась пробка от объездной до Волгоградской. Немного подстаивается на Амундсена от академика Бардина до объездной, на самой объездной толчья от Громова до Амундсена, на плотники на Щербакова от Самолетной до Павлодарской, и нужно запастись терпением на Верхесецком бульваре и Репина от Мельникова до площади Коммунаров.
2: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это?» Это за слово.
3: Продолжайте движение.
4: Навигатор. Реклама.
5: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. Атом. Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
8: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
9: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
8: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
9: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
10: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-800. 2 70 65.

0: Тельцов 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Доброго дня тем, кто прочитал уже все словари, знает наизусть каждое слово этого мира. В столице Урала 17 минут пятого, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
0: Чтобы в этом конкурсе участие принять, набирайте 237-104, находитесь в зоне устойчивого покрытия сотовой связи.
2: И в хорошем настроении,
0: да,
2: конечно
0: я
2: же.
0: Я на всякий случай пододвину к себе телефон, потому что думаю, а уж не пропустил ли я какой-нибудь звонок, потому что у меня кнопочка, которая мигает, отсвечивает на солнце. Да, 237-104, залетите, если еще и с кем-нибудь настроением поболтать с нами, то вообще будет восхитительно.
2: Даже если вы вот звонили, а мы не успели взять трубку, вы не отчаивайтесь и еще раз попробуйте. Ну а что же нет так?
0: Да, у нас, видите, такие ситуации, что как будто 50 на 50, кто-то говорит: здравствуйте, я вот уже примерно 50 лет каждый конкурс пытаюсь до вас дозвониться, ничего не получается, а другие просто в каждый подряд попадают в один день. Добрый день.
2: Привет.
3: Алло, алло, привет.
0: Здравствуй, как тебя зовут?
3: Игорь.
0: Игорь, расскажи, кем работаешь?
3: Продавец, магазин Никас, может, знаете, Карма сейчас.
0: Вообще ничего не понял.
2: Ну ладно, продавец.
0: Ну да.
3: Да-да-да, продавец. В общем, автомагазин.
0: А, понятно. Ну ладно, я потом скажу циферки за рекламу, куда кинуть.
3: Да не, обязательно, это я так.
0: Да не, не, нет, это обязательно. Теперь это ты уже сказал. Обязательно. Ладно, а скажи, у тебя есть какие-нибудь занимательные, интересные, малоизвестные термины, которыми ты бы с нами мог поделиться? Для
3: конкурса. Малоизвестные.
0: Угу.
3: Например?
2: Ну, какое-нибудь хитрое словечко, которое не все знают или вообще никто не знает в окружении твоем, которое не связано, да, с профессиональной деятельностью твоей.
3: Слово какое-нибудь интересное.
0: Ну, такое цензурное.
2: Желательно, да.
3: Я понял, да, что цензурное, но...
0: Как это, знаешь, когда в квартиру кому-нибудь заходишь и говоришь: прикольный диван, он говорит: это не диван вообще-то, это какой-то, и думаешь, ну вот и зачем?
2: Я больше не хочу к тебе в гости приходить.
3: Так, ну, не знаю, ну оно достаточно популярно, но мне кажется, что-то наподобие маджонг можно.
0: Маджонг? Ну это...
3: Это же есть игра, но все-таки это...
0: Ну да, такое, да. Как бы. Ну ладно, в любом случае, мы понимаем, что мы в моменте тебя застали с этим вопросом. Тут, да, даже если что-то понятно.
3: Вот первое, что в голову пришло, мне кажется, ну такое.
0: Это не худшее, что может первым прийти в голову. На самом деле. У нас, в любом случае, для тебя есть уже заготовленное слово. Три варианта, что оно значит. И если выбираешь правильно, то тогда подарок получишь. Слово это сегодня чиксулуп.
2: Возможно, так называется самый крупный гейзер на территории Казахстана. Возможно, это такой традиционный головной убор в Монголии. Либо это кратер от падения древнего астероида.
0: Чиксулуп.
3: Чиксулуб, да?
0: Чиксулуб.
3: Кратер, потом гейзер.
2: Головной убор из Монголии, да, либо гейзер в Казахстане, самый крупный.
0: Кратер, гейзер или шляпа?
3: Кратер, гейзер, Монголия, значит, сейчас подумаю примерно прикинуть, так что может быть.
0: Что может быть? Но... Если я услышу, как ты пальцем вбиваешь в Google...
2: Да, тихонечко это делай, так, чтобы мы не спалили.
3: Не, надо просто... Сейчас. Ну, давайте из Казахстана. Что там было-то, этот гейзер?
0: Самый крупный гейзер на территории Казахстана,
3: Давайте пусть будет этот вариант.
0: Даем тебе этот вариант. Хороший ты человек, но... на ситуациях, где жаль этого добряка.
2: Да, да. Еще звони.
0: Да, набирай еще. Не переживай. Хорошего тебе вечера. 237-104. Кто готов все-таки предоставить правильный ответ?
2: Дорожка протоптана уже.
0: Добрый день.
2: Приветики.
4: Добрый.
0: Как тебя зовут?
4: Иван.
0: Иван, знаешь правильный ответ?
4: Ну, если это не гейзер, может быть головной убор.
0: Может быть головной убор. Это твой ответ или это предположение?
4: Ну, пальцем в небо.
0: Пальцем в небо.
2: Ответ получается.
0: Хорошо, палец в небо, да, к сожалению, упирается в какой-то головной убор тоже. Нет, осталось уже все. На внимательность игра, кто дозвонится и скажет,
2: забрать,
0: что у нас осталось.
2: Осталось подарочек. Просто
0: добрый
2: вот
0: день.
2: Взять. Привет.
4: Добрый.
0: Как тебя зовут?
4: Александр меня зовут.
0: Александр, скажи, пожалуйста, что мы уже пойдем.
4: Да, я знаю правильный ответ.
0: И какой же?
4: Внимательный слушатель.
3: Кратер.
5: О, да, абсолютно.
2: Именно.
5: Было бы
2: он.
5: Забавно, если бы ты сказал. Я внимательно слушаю. И правильный ответ – Кратос. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи за эфиром. Сейчас порешаем все с подарком, когда, как, что заберешь. Но перед этим, как победитель на 3-4, пожалуйста, исполни нам.
0: Офигенно.
5: 3-4.
3: Офигенно.
5: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Реклама. Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
11: О,

0: Гран-при розыски. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
4: Рассрочка 0% до 2028 года.
5: Реклама. ООО «АЭН Атом». Агент по реализации помещений рекламируемых объектов. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ-214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: работе.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Не страшно, но все же постоять придется на Малышева и Высоцкого от Мира до Сыромолотова, на Московской затор от объездной до Волгоградской. Уже толчья собралась на Комсомольской, традиционной от развязки на Калине до объездной, на самой объездной. Язык немножко съел колеса, не крутится, от Московской до Амундсена. На Блюхера тоже встряли от Мира до Раевского. И нужно потерпеть на Краснодарской, на проезжей от Краснодарской до Норильской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
3: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: Добрый вечер всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы или учебы. С вами в эфире «Навигатор», и пора поговорить о новинках мира игровой индустрии в рубрике «Игротека». Сегодня у меня рекомендация, которая одновременно и моя сериальная любовь, и теперь, может быть, будет игровая. Пока что не вышла полностью игра, но есть бесплатная демка «Ходячих мертвецов». Называется игра «Ходячие мертвецы. Улицы выживания». И, к сожалению, восхитительный, на мой взгляд, сериал. Лучшее вообще, что есть по тематике зомби-апокалипсиса сейчас в мире синематографа. Как-то не повезло им с играми, потому что до сих пор были либо какие-то непонятные, недоделанные проекты, то с жанром ошибались, а тут сделали старый, добрый, пиксельный битэмап. То есть это вечное движение слева направо, где вы выходите на новый экран, и с разных сторон выползают на вас противники, всем, которым нужно по-разному как-то прикольно рожу разбить, комбо набить, и после этого можете двигаться дальше на следующую ячейку.
1: Ностальгия по таким играм как будто вообще никогда нас не покинет.
0: А потому что это жанр, в котором все как надо всегда. Mm-hmm. Да, то есть я могу в любой момент взять там, откуда-нибудь откопать Сегу, включить там какой-нибудь Streets of Rage, тот же битэмап известный своего времени, и мне будет прикольно. В любом случае, здесь вы встретитесь с каноничными персонажами, вообще в игре будет раскрыта вот эта сюжетная арка «Ходячих мертвецов», где появляется тот самый Ниган и прочие самые каноничные, я бы сказал, персонажи франшизы. И за всех за них можно поиграть, конечно же, причем у каждого, естественно, свое вот это оружие. Отличительная черта персонажей, у них там есть четкие какие-то ассоциирующиеся с ними виды оружия. У Рика револьвер.
1: Можно катаной будет махать,
0: да,
1: получается.
0: Да, у Мишон катана, у Рика револьвер, у Дэрила арбалет, все это есть. И прикол вообще игры в том, что здесь можно атаки ближнего боя прямо комбинировать с дальними, потому что и то есть у всех персонажей. Получается динамичненько. Понятно, что это жанр, в котором не изобрести велосипед. Mm-hmm. Ты ходишь и всяко бьешь. Но, тем не менее, вроде как говорят, что обещается реиграбельность, что есть какой-то смысл в повышении сложности и перепрохождении игры еще раз. Но, в любом случае, поскольку это битэмап, это возможность по старой доброй методике не онлайн, а сесть рядом друг с другом. Вот эти геймпады свои протянуть и колотя друг друга там по плечам на диване, потому что кто-то кому-то помешал вместе играть.
1: А до скольки игроков?
0: Там до 4, по-моему, обещается в полной версии. Пока что в демке вообще, конечно, доступна только для одного игрока. Но она уже скоро выйдет. То есть пока что можно пощупать и вообще понять, стоит ли потом в это деньги вкладывать. В любом случае, если вам нравятся старые пиксельные битэмапы, если вам нравятся «Ходячие мертвецы» как франшиза, то заходите на игровые площадки, качайте «Ходячие мертвецы. Улицы выживания». Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
4: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
3: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
3: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Ого! А что это у вас тут происходит?
7: Мы построили катапульту.
8: Но она не работает.
7: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
8: Поможешь?
6: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
8: Да!
9: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
12: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для защиты двигателя автомобиля использую триботехнический состав «Актив Плюс ДВС» от компании «Супротек». Состав продлевает ресурс двигателя, повышает его мощность и приемистость, сокращает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
13: Артём, давай купим машину.
14: Какую машину? Стиральную?
13: Нет, импортную.
14: Китайскую, что ли?
13: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
14: Да где ты ее сейчас найдешь?
13: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
15: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто ударил по тормозам на 104,1. С вами в эфире «Навигатор».
1: Ну что, товарищи, лето, многие уже съездили в отпуска, кто-то только собирается. И, конечно же, есть вариантик, да, съездить в какое-то морское путешествие, вернее, сплавать. И в Китае появились круизы в никуда для любителей как раз-таки чисто морских путешествий, без каких-то остановок в портовых городах, да, незнакомых, чтобы достопримечательностями полюбоваться. И вот недавно из Шанхая как раз отправился первый лайнер с туристами, которые согласились на двухдневный отдых в таком формате. Они просто любовались морем, смотрели стендап-шоу и, естественно, бесконечно ели и ели и не останавливались.
0: Я вот никогда не понимал вообще в целом прикола круизных лайнеров.
1: Почему?
0: Я не знаю, может, во мне какая-то генетическая бедность говорит или что. Я такой, подождите. Я вот думаю, прикольно выйти на воду, когда ты на какой-нибудь небольшой яхте, и ты сражаешься с элементами, занимаешься дайвингом, что-то, чем-то прикольным, океаническим, морским занимаешься.
1: Ты про активный отдых говоришь, не все же его любят.
0: А в чем прикол такой? Я пожрал, но на воде, чтобы меня немножко еще поукачивало, я люблю.
1: Ну вот стоит упомянуть, что были уже такие круизы, но они отличались, естественно, тем, что это были казино-круизы, то есть там собирались любители азартных игр, и тоже они никуда не причаливали, просто всю дорогу уже не ели, а пили и играли.
0: Ну, понятно, потому что в океане некоторые законы не работают в определенных водах,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно.
0: Но знаете, что я вам скажу? Есть лайфхак. Вот если кто-то действительно разделяет со мной нелюбовь к подобным мероприятиям, но вы там оказались, и у кого-то начинается морская болезнь, давайте им советы типа: «Братан, дыши как можно чаще, не смотри и не фокусируйся на линии горизонта, а еще лучше ляг и двигайся в противоположные стороны от укачивания морского». И я обещаю, будет испорчен не только их отдых, но и примерно еще недели две после него. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Пришло время пробежаться по самым важным и актуальным событиям в свежем выпуске новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Переговорщики от США Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер посетят Россию в ближайшее время, однако конкретные даты визита еще не определены. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Сейчас такая ситуация, что они по-прежнему, как я понимаю, заняты иранскими делами, цитирует агентство ТАСС заявление Юрия Ушакова. Добавлю, последний раунд трехсторонних переговоров по вопросу украинского конфликта состоялся во второй половине февраля, после чего стороны несколько раз заявляли о постановке переговоров на паузу. В Свердловской области дорожает бензин. С 12 мая по 15 июня цены на АИ-92, 95 и дизель выросли больше, чем на 2,5%. Это следует из данных Свердловскстата. Инфляция за этот же период увеличилась чуть больше, чем на 0,5%. Сильнее всего подорожал дизель – почти на 2 рубля за месяц. АИ-92 прибавил почти рубль и 70 копеек, пишет портал 66.ru. Марки топлива дорожали примерно в 4,5 раза быстрее роста потребительских цен. В это же время спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%, пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе, плюс 36% по росту показателя. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и Академический. Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Представители национального мессенджера на этой неделе сообщили, что новый функционал стал доступен более чем 16 миллионам предпринимателей, которые зарегистрированы в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, после чего выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить свои данные через госуслуги. По информации на конец мая, к платформе для партнеров уже подключились более 500 000 организаций и компаний. С 11 июня «Макс» запустил тестирование комментариев в своих каналах. В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию. По словам авторов инициативы, такая мера может стать хорошей социальной поддержкой. 13-я пенсия будет означать дополнительные расходы бюджета, но эффект того стоит, потому что такая мера – это одновременно поддержка и старшего поколения, и внутреннего спроса, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 72.14, евро 83.73.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он...

0: спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Завтра в Екатеринбурге погода на уровне фантастики. Дождя не будет. Более того, утром вообще ясное небо обещают. На термометре примерно как сегодня, от плюс 18 до плюс 24, ветер ожидается слабый, юго-западный, 2-3 метра в секунду.
2: Какая-то неинтересная фантастика. Я думал, типа осадки в виде рептилоидов будут или что-нибудь такое.
1: Рептилоиды уже среди нас. Зачем осадки-то?
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Добрый вечер тем, кто выкрутил свой настрой на все 100.4. В Екатеринбурге 3 минуты 6, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора МАУК. Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: В Тесле обновили системы слежения за водителем, за тем, чтобы он внимательно наблюдал за дорогой, пока едет, ну, несмотря на автопилот. Соответственно, китайцы не очень хотят это делать, им больше по душе залипать в телефончике, там, семечки лузга, чем они занимаются, не знаю. И раньше эти системы было обмануть очень просто, а сейчас стало сложнее. И вот один блогер в Китае использовал искусственную голову, похожую на голову Дуэйна Джонсона, и ехал 30 минут, не обращая внимания ни на какую опасность, и это запустило целый тренд на маркетплейсах. Там начали появляться крошечные пластиковые кукольные головы со специальным креплением, которые предназначены как раз, чтобы обмануть салонную камеру Тесла, и это работает.
0: И это печально, наверное, на самом деле. Вы знаете, это история про то, что люди много чего хотят, но им много чего давать нельзя абсолютно.
2: Так странно, что это воспринимается как просто какая-то забавная история, которая не влечет никаких опасных последствий, как будто бы.
0: Да, да, к сожалению, что-то у людей с долгосрочными перспективами, их понятием немножко беда порой творится. Но, да, не это. Помните, что все правила какие-то дорожного движения, различные защитные функционалы автомобилей в том числе, а в первую очередь существует для того, чтобы все были живы и здоровы, а не потому что тупые правила. У них есть причины, поэтому смотрите, и сами не балуйте, и знакомым своим не позволяйте. Нужно порой человечков тоже отдернуть за руку. Ладно, поговорим о том, что у нас на дорогах сейчас происходит. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Московской движение затруднено от Объездной до Щерса. Фронтовых бригад не радует от Бабушкина до Шевского. На Комсомольской толчья от развязки на Калине до Объездной. И нужно потерпеть на Блюхера от Комсомольской до Шевской.
2: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
0: Далее вас ждет обзор культурных событий Екатеринбурга в рубрике «Афиша».
3: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина 230. ОГН 102-660-542-2678.
5: На старт! Внимание! Шарт!

0: пункта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Привет! Разобрался с подвеской?
5: Да, ребята в Airmatic Pro молодцы. Теперь в машине тихо. Там же ИТО прошел и запчасти купил. Подготовился к отпуску, за машину спокоен.
6: Airmatic Pro. Автомагазин и более 500 тысяч запчастей в наличии и под заказ. Полная диагностика автомобиля.

0: И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт – идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компании «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
4: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Тенет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Тенет». Встречаемся в «Тенет Июль» на Металлургов 65 в течение всего дня.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-шоу-ш Строительная компания Spartex. Сайт spartex.pro. Добрый вечер всем, кто еще не распланировал остаток этой недели. С вами в эфире «Навигатор», и сейчас будем говорить о том, куда себя можно культурно-развлекательно сводить в рубрике «Афиша».
1: Сегодня еще успеваете к 18.30 прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 на спектакль «Бруклинская сказка». Это постановка по пьесе Вуди Аллена, и, значит, история про семью нью-йоркских мафиози, которые впервые сталкиваются с высоким искусством. Там глава семейства покупает украденное из музея полотно Рафаэля с изображением Мадонны с младенцем. Mm-hmm. И вот как только они его видят, в них что-то меняется, и они хотят стать лучше.
0: Это что такое? Как будто странно, как будто рисуется картина, что мафиози это изначально не люди вообще. Он такой: «О, Тони, я чувствую что-то внутри, это чувство», и начинает стрелять в чувства, потому что не понимает их.
1: Билеты от 300 рублей, 16+. Завтра, дорогие мои, ночь музыки, да, мы все об этом знаем, и хочется рассказать об одном из событий в рамках ночи музыки. 18.30 можно прийти.

0: прийти в рок-центр «Таркус» на Челюскинцев 29. Там выступит единственная на Урале танцовщица Metal Belly Dance, что означает, да, танец живота под heavy metal. Можете жестко себе представить. Екатерина Герлах. А еще Екатерина главная защитница прав Мэрилина Мэнсона. Так что, если вы придете, вас ждет еще и уникальное шоу под бессмертные хиты, собственно, великого и ужасного. Событие бесплатное, 16+. В субботу, 20 июня, к 18:30 также можно прийти в Центр Клаб на Бориса Ельцина 3. Там пройдет вечерний шоу-кейс-концерт музыкального лейбла «Парадигм». Ребята объединяют ярких артистов разных самых жанров. В лайнапе у нас артисты из Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска и Казани. Ну и помимо крутого звука, вас еще ждет визуальное и светографическое шоу. Ну и, конечно, классная атмосфера. Билеты от 1500 рублей, 18+. А в воскресенье 21 числа в 15:30, а еще в 18:30, можно выбрать удобное время, приходите в театр Тургенев на Тургенева 1, он же на Ленина 49. Там покажут динамичную комедию «Сладкая парочка» про таксиста, который, вот казалось бы, какой-то вот обычный заурядный чел, а на самом деле не такой уж...
1: У него свое дело!
0: Да, почти. У него две семьи, два дома, две жены, которые, естественно, друг о друге не догадываются, и он там еще случайно попадает в ДТП, которое запускает череду нелепых событий, и он вот в них выкручивается как-то. Билеты от 1100 рублей, 16+. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.

0: Добрый вечер всем, кто путешествует по столице Урала вместе с пилотом. В Екатеринбурге 19 минут 6, а с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Китае произошла ирония судьбы некоторого сорта. Рабочие ошиблись этажом и разрушили не ту квартиру. В общем, ситуация какая. Владелец квартиры на 4 этаже жилого комплекса нанял компанию для капитального ремонта своей квартиры. То есть на первом этапе нужно было полностью ее демонтировать, разобрать навесной потолок, шкафы, перегородки, вот это вот все. И прораб отправил рабочих на объект, сказал, что ключ будет лежать под ковриком у двери. Рабочие перепутали этажи, остановились на третьем. Под ковриком действительно лежал ключ, но они ошибки не заметили, ключ на месте, все, поехали. Демонтировали полностью квартиру. Хозяин приехал только на следующий день. Увидел это все, вызвал полицию, естественно. И когда выяснилось, что произошло недоразумение, он в суд обратился. В общем, в итоге согласился на компенсацию в размере 118 тысяч рублей, что, мне кажется, мало, невероятно.
0: Да. Но, может быть, там, потому что он в итоге такой, так, ну, не моя квартира просто.
1: Я снимаю.
0: Но что мы, какой можем вынести ценный урок из этого всего?
1: Не кладите.
0: Если вы в Китае, и вам нужно зайти в какую-то квартиру, посмотрите под коврик, скорее всего.
1: Что вам первое в голову приходит, когда вы слышите про Индию?
0: Танцы, свадьбы и очень стрёмные лепешки с рынка, которые готовит полуголый, волосатый, возможно, обтирая какие-то места тестом, индус.
1: Что говорит о том, что не самая чистенькая страна?
0: Ну, да, к сожалению, есть у них с этим проблемы известные.
1: В общем, недавно случилась история. Индийский политик, главный министр штата Пенджаб, выпил воды из священной реки и попал в больницу. Там была 22-я годовщина проекта по очистке водной артерии, и он решил доказать, что вода чистая. При всех, значит, стаканчика навернул, после этого попал в больницу с инфекцией. Река называется Кали-Бейн, что переводится как «черный поток». Дословно.
0: Надо было прислушаться, наверное.
1: Надо было прислушаться. Помощники министра отрицают факт заражения, говорят, что попал туда для планового обследования. Но мы все понимаем.
0: Я так и знал, что подобные вот будут у него съезды. Это как у похмельных ребят. Ой, это я не перепил, я салатик не тот потом поел, меня поэтому сейчас так получит.
1: Да-да-да, печенюшка протухшая попалась.
0: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Я, Константин Заруцкий, он же академик, лично использую и вам рекомендую удобный и выгодный продукт от Супротек. Топливную присадку СГА в удобный бокс-упаковке. Чистит и смазывает всю топливную систему, снижает расход топлива. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
2: Реклама. Продолжите фразу. Три десятки — это...
4: Такси. Я на работу езжу.
5: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
6: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрейл Групп». Украин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
7: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
8: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
15: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
14: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
15: О,

0: ограниченная партия автомобилей Tenet по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акции до конца июня текущего года.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45. Доброго вечера всем любителям крылатых высказываний. В столице Урала 17 часов и 29 минут, а с вами вечерний навигатор, и пришло время конкурса «Кто сказал?». С нами будет играть Иван. Он говорит, коров кормит. Доброго вечера.
1: Привет.
2: Привет.
0: То есть производите какие-то корма, я так понимаю?
2: Да, комбикорма.
0: И что, сейчас есть прямо что-то лучше, чем старая добрая травка, вот, которую коровка щиплет?
2: Там сейчас все вместе, и травка, и комбикорм.
0: А что-то... Да, сейчас добавляют какие-нибудь добавки туда, вот от этих, от скоплений газов, вечная проблема коров? Когда у них
2: есть
0: там закупорки, да, потому что я думаю, вот это, наверное, один из главных минусов естественного корма, mm-hmm. что у них забивается, в итоге там начинается всякая фигня. Ну, ладно, в общем, какая история, Иван? Есть у нас одна цитата и три варианта того, кто эти слова для публики изрек. Выбираешь правильный, и тогда подарок будет твоим.
1: Я один раз сбрил усы и навсегда это запомнил. Когда я это сделал, у меня было ощущение, что я без трусов хожу. Такая вот длинная цитата. Кто это мог сказать? Возможно, это был Александр Лукашенко. Возможно, это слова Леонида Якубовича. Либо это сказал Михаил Боярский.
0: Кто из этих трех знаменитых усанов? Якубович, Лукашенко или Боярский? Я один раз сбрил усы и навсегда это запомнил. Когда я это сделал, у меня было ощущение, что я без трусов хожу. Что думаешь, Иван?
2: Ну... Я думаю, что это, наверное, Якубович.
0: Как-то...
1: Почему ты так думаешь?
2: Ну, он же такой у нас юморист.
0: Ну да, в общем, ну что ты можешь сказать? Сектор приз на барабане! Абсолютно верный ответ. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи. За эфиром сейчас подробнее обсудим все по поводу подарка. Но перед его получением и обсуждением, пожалуйста, как победитель, громко, четко на счет 3-4 крикни нам...
3: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
3: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.

0: звания. Добрый вечер всем лево- и праворульным. На радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов. Малышева и Высоцкого стоят от Мира до Сыромолотова. На Блюхера встряли от Комсомольской до Шевской. Толчья собралась на Московской, конечно же, от Фурманова до Щерса и от Объездной до Волгоградской. Не сказать, что едется по Кольцовскому тракту Луганской и Машинной от Переходного переулка до Фурманова. И на Ленина нужно терпеть от Луначарского до Хохрякова. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
3: О!

0: Реклама.
1: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
2: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
10: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
11: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
10: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
11: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют-Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют-Сити». Дом сдан.
12: Застройщики. ООО «СЗ Ленина 100». ООО «Арсенал ИК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
14: Академия сантехники.
13: Смесители.
14: Академия сантехники.
13: Водонагреватель.
14: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
15: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14:00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя. 21 июня в 14:00 на Бебеля 33. 0+.
16: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
17: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Добрый вечер всем, кто настроен на 104.10. С вами навигатор, и хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота». И сейчас там размещена информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года ему поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, в России лечения нет. Сейчас идет сбор средств в фонде «Анна Мария», и Андрей находится на поддерживающей терапии, но понятно, что раз это прогрессирующее заболевание, то поддерживающая терапия не решает проблему, и у него есть только один шанс — это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей, это абсолютно фантастическая неподъемная сумма для мамы Андрея, и только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» есть на сайте пилота, pilotfm.ru. Документы и подробная информация на сайте фонда «Анна Мария».

0: для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Отмена рейсов в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников затронула около 8 тысяч туристов. В столице отменили около 120 рейсов и более 160 задержали, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Сбои коснулись половины вылетов, которые должны были быть выполнены ночью и утром. При этом почти не пострадали от закрытия столичных аэропортов популярные туристические направления. Отменены только 4 рейса в Стамбул, Анталию и Бодрума, а также один рейс в Хургаду. Об этом пишет «Коммерсант». Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. Александра Лукашенко цитирует информагентство. В это же время президент Беларуси призвал не предъявлять никаких претензий к частной компании, которая устроила поездку, а лишь аккуратнее к этому относиться, пишет агентство ТАСС. Новая коммунальная техника вышла на уборку Екатеринбурга. Городские власти закупили машины для Кировского, Октябрьского и Ленинского районов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу вакуумной машины в Кировском районе. Эта современная модель предназначена для уборки мусора и пыли на пешеходных зонах и прилегающих территориях. Качественная и своевременная уборка улиц, парков, набережных и других общественных пространств – одно из важных направлений нашей работы. Цитирует мэра портал Екатеринбург.рф. Около 200 нелегальных мигрантов выдворили из Свердловской области. В региональном управлении МВД подвели итоги профилактической акции «Нелегал». Правоохранители проверяли места проживания и трудоустройства иностранцев. Это транспортные предприятия, стройплощадки и предприятия торговли. За 7 дней выявлено больше 950 нарушений, сообщил глава пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Наказаны около сотни работодателей по фактам незаконной миграции, эффективной регистрации и подделки документов завели 56 уголовных дел. И в завершение выпуска. Колумбийские болельщики утешили юного фаната сборной Узбекистана. Ребенок после проигрыша своей любимой команды расплакался. В соцсетях распространилось видео, где южноамериканские фанаты скандируют «Узбекистан» специально для мальчика. Об этом пишет газета.ру. Сборные Узбекистана и Колумбии стартовали на чемпионате мира в Мексике. Минувшей ночью встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу Колумбии. Официальный доллар на сегодня 72,75, евро 84,34.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: Сенародевелопмент. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
9: В пятницу на этой неделе все бегом гулять, у дождя выходной. Осадков не обещают совсем, выглянет солнышко, ветер подует слабый 2-3 метра в секунду с юго-запада. По температуре картина стабильная, днем до плюс 24, утром плюс 18, вечером плюс 20.
0: Но, как обычно, не факт, что дождь не вызовут в выходной. Он
9: ну
0: тоже
9: да.
0: Ему вот этот вот звонок, где он такой, ну надо, что поделать.
1: Пилот.
10: Реклама.
11: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Regina's Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havailpro.com.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: О, только не китаец. С
2: сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeti?
13: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeti действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радиопилот.
1: Доброго вечера всем, кто шкандыбает по дорогам Екатеринбурга вместе с пилотом. В столице Урала 3 минуты 7-го. И, конечно же, это значит, что с вами в эфире вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
3: Женщина не смогла попасть на рейс в Малайзии из-за того, что слишком творческий у нее ребенок. Она без присмотра ненадолго отвлеклась, просто паспорт оставила. Он видит, ну, это холст же сам по себе.
1: Конечно.
3: Берет шариковую ручку, начинает творить. И она потом, ладно, перед выездом она уже обнаружила, что там на одной из страниц в паспорте детские каракули, динозаврик даже был, да, симпатичный такой. В общем, сразу отправилась в иммиграционную службу для того, чтобы понять, действительно ли недействителен.
1: Они смотрят на паспорт, смотрят на нее и такие, ну, не похоже на динозавра. Что за история?
3: В общем, так уж получилось, что это еще и выходные произошло. Только в понедельник можно поменять паспорт. Короче, не улетела никуда девчонка.
1: Этого мальчика звали Аркадий Укупник. Это первый шаг в сторону поедания. Паспорта. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Восточная и Фурманова стоят от Малышева до 8 марта. Не едется по Московской от объездной до Щерса. На Малышева и Высоцкого толчья от Мира до Сыромолотова. Движение затруднено по Сибирскому тракту и Декабристов от переулка Активистов до Чапаева. И нужно потерпеть на Ленина от Луначарского до Хохрякова.
3: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Далее вас ожидает рубрика «Афиша». Поговорим о киноновинках.
4: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: На старт! Внимание! Шартаж-пляж!
9: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт!
8: Марш на Шартаж-пляж!
9: Шартаж-пляж открыт! Приезжайте и отдыхайте!
8: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
10: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
11: Завтрак от 259 рублей.
12: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
13: Турбо-картинг!
14: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Артем, давай купим машину.
16: Какую машину? Стиральную?
15: Нет, импортную.
16: Китайскую, что ли?
15: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
16: Да где ты ее сейчас найдешь?
15: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
17: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
18: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentleman.ru.
0: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
19: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
13: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
19: Лето на курорте. Бортах Баден-Баден.

0: Спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо. Доброго вечера всем любителям кинематографа. В Екатеринбурге 13 минут седьмого. А с вами вечерний навигатор. И пора узнать, что можно на больших экранах посмотреть новенького в рубрике «Афиша».
1: Сегодня состоялась премьера драмы с элементами комедии российского производства «Ганди молчал по субботам». И это тот фильм, где главный герой еще и рассказчик, который смотрит в камеру и ломает четвертую стену. Значит, центральный персонаж — это как раз вот 16-летний парнишка-подросток, в семье которого внезапно происходит разлад. Отец объявляет о решении развестись. Мальчик воспринимает это как высшую форму предательства. Начинается кризис и в семье, и его личный. В какой-то момент он встречает в подземном переходе бездомную женщину с плюшевым мишкой и в знак протеста приводит ее домой. В итоге, ну, судьба у нее тоже непростая. И они друг для друга становятся вот этими необходимой поддержкой. В общем-то...
0: Грустная
1: картина, да, но несмотря на то, что серьезная, да, главная тема, фильм многогранный, будет где улыбнуться, а еще очень насыщенный визуально, к просмотру рекомендуется. 16+. Еще сегодня вышел семейный приключенческий фильм «Мальчик и лис», французский.
0: Так.
1: Начинается все с того, что девушка рассказывает легенду, напоминающую историю Маугли. Песчаная буря разлучает маленького мальчика с семьей.
0: Погоди, а там это через...

0: Бил и Лис, они, мальчики Лис.
1: И Лис, да, три слова. В общем, разлучает, да, песчаная буря мальчика с семьей, он остается один среди барханов, ему встречается пустынный Лис Феник, милейшее создание, вот это самое маленькое.
0: Который ушастый?
1: Да, именно так. И вместе они учатся выживать, находят там еду, спасаются от опасностей. В общем, пустыня и ее обитатели мальчика принимают. В итоге оказывается, что это никакая не легенда. Девушка приезжает в пустыню, местные рассказывают ей детали, и мальчик все еще где-то там, и теперь есть возможность вернуть его семье, но сделать выбор он должен сам. 12+.
0: Такой, так, подождите, бегать и целый день отрываться со своими ребятами, зверушками, или работать в офисе 12 часов? Ну!
1: Есть еще одна новинка сегодня. Военно-историческая драма «Давление» от Великобритании. Еще один фильм, посвященный высадке в Нормандии. При этом она про метеорологов, бойцов невидимого фронта. Значит, июнь, 44-й год, готовится крупнейшая в истории морская десантная операция, и любая задержка грозит тем, что немецкая разведка все планы раскроет, да, союзников. Главному метеорологу Британии, которого играет Эндрю Скотт, предстоит убедить все командование союзников во главе с генералом Эйзенхаузером, которого Брэндон Фрейзер, кстати, играет, довериться нестандартным методам изменить планы ученых, мнения которых разделились. 72 часа на то, чтобы точный прогноз составить сразу двух надвигающихся штормов. И от этого зависит судьба всего Западного фронта. В общем, перед нами масштабная, сильная военная драма. 18+. Но ее сегодня ужастик, конечно же, новенький, с элементами боевика. Называется «Колония» от южнокорейских режиссеров.
0: Которые, значит, «Поезд в Пусан» делали.
1: Именно так, да. От этого же режиссера. Во время конференции по биотехнологиям, ну, я сразу скажу, это про зомби. Любят корейцы про зомби снимать. Ну, нравится.
0: У них, я бы сказал, своеобразное представление о жанре об этом.
1: И неплохое весьма.
0: Да, но оно немножко комедийное даже.
1: Есть. Ну, вот здесь, кстати, нет вот этого налета. По крайней мере, я его не заметила. В общем, конференция по биотехнологиям происходит в высотном здании торгового центра. И происходит ситуация на месте. Опасный вирус вырывается на свободу, начинает превращать людей в агрессивных тварей. Власти закрывают небоскреб на карантин, а вот уцелевшим приходится самостоятельно противостоять зомби. Если вас вот эти самые зомби уже перестали пугать, посмотрите этот ужастик. Здесь они прям стрёмные. Они быстро носятся, грим хороший, ломанные вот эти движения. Ну и у них еще и коллективный разум здесь. Они еще и эволюционируют. Ну, в общем, много чего можно здесь интересного найти. 18+. В любом случае, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
0: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33, телефон 328-400.
1: Сейчас узнаем, кто best of the best. Городской квест.
0: Доброго вечера всем знатокам и знаточкам Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 21 минута. А с вами навигатор, в котором пришло время проверки этих знаний в конкурсе «Городской квест». С нами будет играть Сергей, а он работает отделочником. Доброго вечера.
2: Привет.
3: Привет.
2: Кого последнего отделал?
0: А что, нормально? Ха-ха-ха. Я считаю, что им, чтобы обойти законы, коллекторам нужно переименоваться в отделочники, тоже будет тема. А какого рода отделкой ты занимаешься?
3: Внутренняя квартира.
0: Внутренняя, о, самая нужная, да.
2: Самая вкусненькая.
0: А ты где-то вот просто на частных заказах или ты с застройщиками работаешь и что-то вот в этих только строящихся домах делаешь?
3: На частных.
0: А, на частных. Ну, это вообще тогда там нормально, можно индивидуально людей нагреть. Ладно.
2: Отделать, собственно.
0: В общем, я думаю, что ты, наверное, по городу-то покатался уже по заказам.
3: Ну, есть такое.
0: Насколько бы по пятибалльной шкале оценил свои знания нашего города прекрасного, замечательного?
3: Да на троечку, наверное.
0: На троечку?
3: Но на регионы, которые...
0: Ну, нормально,
2: может,
0: слушай.
2: Может, удача на твоей стороне,
0: опять-таки. Я на тройке учился, и вот что-то кем-то даже работаю, поэтому этого вполне может быть достаточно. У нас три вопроса в Екатеринбурге, на каждый из них три варианта ответа, со всеми тремя справляешься, и тогда подарок твой. Погнали!
2: Итак, какую из этих улиц можно встретить на Химмаше? Щетинина, Усовича или Бородина?
3: Бородина.
2: Воистину. Двигаемся дальше. Какая из этих улиц Пионерки имеет большую длину? Боровая, Советская или Бехтерева?
0: Какая длиннее? Боровая?
3: Советская.
0: Советская?
2: Это ответ.
3: Так, Боровая, Советская и Бехтерева?
0: Да, я просто плохо расслышу, это не то, что я там...
3: Советская.
2: Итак, есть.
0: Абсолютно верно, она около 2 километра, Боровая около 500 метров и Бехтерева вообще где-то 250 метров, коротышка. Ну и вот он тот самый третий страшный решающий вопрос. Мы поговорим об академическом районе в нем, а именно про улицу Рутминского, проходящую параллельно академика Ванцовского. Как ты думаешь, кем был Виктор Сергеевич Рутминский? Советский космонавт, ученый-паразитолог или поэт и переводчик? Рутминский.
2: Есть что-то в памяти?
3: В памяти ноль.
0: Да это вообще, я даже не представляю тоже, когда такие имена появляются, я думаю, я, видимо, что-то на полях рисовал вот эти звезды.
2: Ну тогда надо к сердцу прислушаться, да.
3: Давайте Так, у нас паразитолог.
0: Космонавт. Советский космонавт, паразитолог, поэт-переводчик.
3: Поэт-переводчик.
0: Поэт-переводчик. Что ж, принимаем твой вариант ответа и... Ну, у него поэтический, переводческая какая-то фамилия. Рутминский.
2: Слушай, ну с троечкой справился, да, все равно?
0: Вообще отлично на самом деле. Поздравляем с победой, Сергей. Оставайся на связи, за эфиром сейчас с тобой порешаем все по поводу подарка. Но перед этим на 3-4, пожалуйста, крикни нам...
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
7: Акция до конца июня текущего года. Указана стоимость на Хончи HS.

0: Реклама.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
2: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
3: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
4: 0+.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
12: Ого! А что это у вас тут происходит?
13: Мы построили катапульту.
14: Но она не работает.
13: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
14: Поможешь?
12: Ну что ж, помогу.
15: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
14: Да!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: Ого! Скоро дом построишь?
19: Да, вот занялся комфортом. Септик выбираю. Нюансов много.
18: Не теряй время. Звони в Лос Маркет. Они все и продумают. Приедут на замер, подскажут, подберут септик под тип грунта. И монтаж у них без скрытых доплат.
19: Лос Маркет?
18: Да. Септик без запаха и вызова ассенизаторов. Это в Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. И сайт глянь. losdefismarket.ru.
20: Привет, это я, Александр Морозов. И я приглашаю тебя вместе со мной познакомиться с новинкой 2026 года Tenet T4L. 21 июня, воскресенье, в 14.00. Встречаемся в Tenet Unicum на Бебеля 33. Фуршет, конкурсы, призы и подарки ждут вас. А также только в этот день все, кто заключит контракт на приобретение любого автомобиля, получат персональную скидку от Александра Морозова. Жду тебя. 21 июня в 14.00 на Бебеля 33. 0+.
21: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в Бруснике. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Код. Доброго вечера всем, кто сейчас стоит или подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 31 минута 7, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс», официальный дилер «Теннет», Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 6 баллов, стоят на Московской от объездной до Щерса, на Малышево ситуация тоже не радует, от Мамина Сибиряка до Московской и также вместе с Высоцкого еще Малышева стоит от Мира до Сыромолотова. Пробка на Щерса от 8 марта до Московской. На 8 марта толчья от Ленина до Щерса. И нужно будет терпеть на Восточной вместе с Фурманова от Большакова до Московской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
2: Черри, LG, Теннет, в «Автобан». На любой цвет и бюджет.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Планирую брать автомобиль так GS3. Что можешь по нему сказать?
2: Ну, то, что это более-менее комфортный вариант в своем маленьком классе, да, он маленький. Вот как, допустим, автомобиль для дам часто берут, ребята берут, кто хочет помоднее чего-то. У него, вот для его класса, офигенно настроенная подвеска и более-менее прыткий мотор. Но там не хватает полного привода все-таки. Ну вот уже по зиме, как бы многие, мы тоже общались с владельцами, у многих вопросики возникли. Но он до сих пор не потерял своей свежести, несмотря на вот эти всякие рубленые грани, он все-таки в дизайне смотрится интересно. И на него, кстати, в отличие от многих других производителей, ГАК дает возможность в заказ сюда, хоть там через дилерский центр, хоть как угодно, на него тюнинга просто пипец. Там есть и сдвоенные трубы сзади, и бампера другие, там еще что-то. Ну, он такой прям стилевый, модный и интересный. Я видел еще и в уникальных расцветках, там что-то всего 400 машин было выпущено, когда салон в трех цвет. Вот это прямо тоже интересно смотрится. Но там только в кузове шампань был, поэтому, знаешь, мне как бы цвет кузова не зашел. Я бы похвалил за динамику управления и настройки подвески. 100%. Но вот все-таки по зиме, особенно когда она снежная, с полным приводом было бы веселее.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Зовут Игорь, решил купить питбайк. Не сталкивались с компанией Global Drive?
2: Нет.
4: На Черняховского, 86.
2: Я там, там же много находится компаний, которые торгуют различными видами и техники, и запчастей. Я там с велосипедами в свое время тоже возню устраивал. Ну, и что конкретно?
4: Ну, хотелось бы понять, ребята, мошенники или нет.
2: На вопрос такой возник, потому что какая-то цена слишком шоколадная или что?
4: Цена слишком шоколадная, да.
2: А что за техника вообще? Мне просто интересно. Я питбайки не покупал никогда. А ты кому покупаешь? Себе?
4: Теперь уже себе, да. У ребенка уже есть. Решил сам попробовать. А вот. Ну, ребята торгуют лодками, моторами, квадроциклами, питбайками. Ну, больно какие-то шоколадные цены. Отзывы почитал. И все пишут, что ни в коем случае даже не связывайтесь. А контора торгует. А отзывы прямо отвратительные. И вот хотелось бы понять, у нас в городе в самом деле техника и мошенники торгуют, или все-таки эти отзывы вранье и неправда?
2: Ну вот, давай так, есть определенные компании, которые много лет занимаются подобными вещами, в том числе и питбайками, и мототехникой, и азиатского производства, кого хочешь. Ты можешь в среднем температуру по палате увидеть по рынку, сколько эта техника должна стоить, и раз у твоего сына уже есть, то ты наверняка заморачивался за эту тему, и понимать, что если это очень дешево, то тут вопрос один, какого это качества, первое, и второе, не накалывают ли тебя, и действительно не мошенники ли это. Поэтому сильно дешевых цен я бы не искал. Соответственно, вопрос какой? Вопрос в благонадежности компании. Оценивать ее по комментариям в интернете тоже, знаешь, 2 на 1.5. Я не говорю, что это плохо, что люди комментарии свои оставляют. Но где гарантия, что это вообще люди, а не конкуренты? Что это действительно могло место быть такому? И вот тут правдоподобность всегда вызывает вопросы. А если она вызывает вопросы, то тут надо смотреть конкретно, что это за юрлицо и какие у него есть, может быть, там проблемы, может быть, на него иски какие-то имеются. Но и, честно тебе скажу, я бы просто увидел очень дешевую цену, во-первых, под вопросом качества продукции, и, скорее всего, я бы просто аналоги посмотрел, сколько они примерно стоят, и выбрал бы вот по среднему чеку, учитывая, что нормальные компании, хорошие и благонадежные юрлица, они тебе либо там в подарок какие-то ТОшки, там, гарантийку расширенную, еще что-то дадут. То есть все равно тебя как клиента оставят. Это 100%.
4: Большое спасибо.
2: Не за что. Тебе удачи. Я благодарю за интересные разговоры, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Навигатор. Вечернее шоу на радио «Пилот».
2: Добрый вечер всем, кто прокладывает свой путь по столице Урала вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И тут новость из США прилетела. Там неожиданно хакеры, люди, которые известны, в принципе-то, взломами всяких банковских систем и так далее, украли презервативы на 123 миллиона рублей.
3: Так.
2: Естественно, это было по-хакерски сделано. Отправили они на адрес транспортной компании фишинговое письмо. То самое, что ссылки не надо открывать с незнакомых адресов. Замаскировано это письмо было под брокерское соглашение, и так они получили доступ к системам. И, используя украденные данные, оформили заявку на перевозку партии контрацептивов, поэтому прибыли они не куда надо, а на какой-то левый вообще склад.
3: У них какая-то тусовка там намечалась.
2: Что-то планировалось, да, не знаю, что там, но на этом складе побывать бы, хотя бы заглянуть. В общем, да, в итоге грузовик, где было 103 тысячи презервативов, отправился, в общем-то, в никуда. Причем конечная точка там непонятная, поэтому они не знают, где именно этот склад находится. Сейчас вместе с полицией сотрудничает компания, и логистическая, и производитель. Но теперь понятное дело, что они устанавливают новые какие-то системы безопасности по этому поводу. А я думаю, это как будто своего рода преступление без жертв, можно сказать, потому что они, ну, правильно, плохие люди, они украли.
3: Конечно.
2: Но вроде как можем быть уверены, что размножаться они не собираются. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
8: Рассрочка 0%. До 2028 года.
9: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом» Бабушкина. Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/акция/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
10: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
11: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
13: ОСТ до Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
14: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
15: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
3: Это что, цены? Да вы шутите!
16: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
3: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
16: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
3: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
17: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
19: Шедевр.
18: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
19: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
18: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
19: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Я Константин Заруцкий, он же академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА «Супротек». Они защищают и бережно очищают топливную систему, что приводит к снижению расхода топлива и повышению динамики. Звоните 384-77-66. Улица Куйбышева, 61.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.том.рф.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: взять на вооружение свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Здравствуйте. Правила программы семейной ипотеки изменятся с 1 июля. Обновленный механизм будет ориентирован на стимулирование рождаемости, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. По словам чиновника, в течение последнего месяца Минстрой обсуждал параметры реформы с представителями финансово-экономического блока правительства. Агентство ТАСС напоминает, что весной глава правительства Михаил Мишустин поручил Минфину к июлю проработать вопросы дифференцирования ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. Огромные пробки встали на улице Московской в вечерний час пик. Как пишет портал Е1, причиной заторов оказался неработающий светофор на пересечении Московской и Щерца. По данным интерактивных карт, пробка в сторону Щерца по Московской начинается с моста и от улицы Пальмира-Тольятти. Навстречу в пробке Московская стоит от объездной до Щерца. В комментариях водители пишут, что на этом перекрестке между районом автовокзала и Юго-Западом светофор выходит из строя довольно часто. Свердловский завод увеличил выпуск буровой техники благодаря господдержке. Объем производства вырос на заводе «Стройдормаш» в Алапаевске, который делает оборудование для энергетики, промышленного и гражданского строительства. Поддержку оказали федеральные и региональные фонды развития промышленности. Инвестиции составили более 165 миллионов рублей. Поддержка промышленных предприятий в условиях меняющейся экономики является для нас приоритетом, отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Работа ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Почти половина интернет-пользователей в России перед покупками в онлайне читают отзывы на товар. Еще 48% пользователей переходят посмотреть товар подробнее, либо вместо соцсетей и мессенджеров ищут аналогичные товары на маркетплейсах. Каждый третий участник опроса сравнивает товар с другими вариантами, а 26% сохраняют публикацию, чтобы как следует обдумать потом. Данные опроса на ФИ приводит агентство ТАСС. В Шервудском лесу погиб тысячелетний дуб Робин Гуда. Об этом сообщила Independent. По данным издания, дерево в этом году не дало свежей листвы. Специалисты не исключают, что причиной гибели знаменитого дуба мог вполне стать наплыв туристов. Люди утрамбовали всю землю вокруг знаменитого дерева, и из-за этого его корни теперь не могут получать воду. Официальный доллар на сегодня 72,75, евро 84,34.
1: Информация на правах рекламы.
4: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
6: Завтра, 19 июня, воздух будет не такой влажный, не ожидается вообще никаких осадков и даже выглянет солнце. По температуре тоже славно, от 18 до 24 градусов выше нуля. Ветер подует с юго-запада, легкий, 2-3 метра в секунду. Но даже если воздух не будет влажным, будем влажные мы. Это уже закон.
0: Некоторые, знаете, делайте что-то с этим, потому что порой проходит мимо человек, и там тоже легкий ветер от него идет, который...
6: Тяжелый ветер идет.
0: Который не хочешь знать, каких направлений, откуда это...
1: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем бросившим якорь на волне пилота. В столице Урала 4 минуты 8, и это может значить лишь одно. С вами вечерний
1: навигатор!
0: У микрофонов Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Владимировича Маяковского.
2: 18 июня на наших календарях, и сегодня отмечается день устойчивой гастрономии, что означает, да, сохранение яркого колорита этнической кухни, для того, чтобы вот, да, не пропадали рецептики.
0: Но на самом деле все равно оно все миллион раз адаптированное, и очень редко можно какую-то аутентичную кухню действительно поесть. Mm-hmm. Это как история с пастой, что у нас вся, которую готовят, везде сливки, без остановки.
2: А еще это все макароны.
0: Не, ну итальянцы, они на самом деле косо на такое смотрят. Они больше предпочитают все-таки пасты либо на каких-то томатных соусах, с оливковым маслом просто и набором вот чего-то.
2: А что за история с карбонарой тогда?
0: Карбонара, она вообще не так готовится, как у нас. Там нет никаких сливок. Там используется желток, пармезан и даже не бекон, а типа сало со специями еще, которое гуанчале называется.
2: Ничего себе, как мы извратились над рецептом.
0: Ну, это то же самое, что и с роллами тоже, что сыр начали запихивать в Америке только. Угу. Ну, такая тема.
2: И сегодня именинник, день рождения детской коляски. Ей исполнилось 137 лет, представляете?
0: Спасибо.
2: А как бы мы вот сейчас были без нее на самом деле?
0: Учитывая, что многие оставляют на балконе бесконечно, возможно, какой-то конкретной коляски, которая сейчас стоит на балконе.
2: Ее день рождения, да. Также отмечается день клубники. Кем-то вот отмечается, мной не отмечается, к сожалению, но вас всех остальных любителей поздравляю.
0: Но будьте осторожны, потому что... А у тебя врожденная аллергия?
2: Нет, у меня она приобретенная. Причем я даже не поняла, как это произошло. В 14 лет я до 14 лет стабильно кушала бабушкину вот эту вот клубнику.
0: Жизнь была хороша.
2: Точнейшую, да. В какой-то момент желудок сказал: все, харе.
0: Да, я вот тоже это и хотел отметить, что знаете, что аллергия на клубнику приобретаемая, и она может появиться из-за переедания ее. Mm-hmm. Поэтому там балуйтесь, но именно балуйтесь, а не делайте это целью своей жизни — съесть все, что взяли.
2: А так хочется.
0: Ну да.
2: Еще отмечается Международный день пикника. Появилось это слово, кстати, в Оксфордском словаре в 1760 году как модная форма светского времяпровождения. Так что, когда вот позволит погода, вперед, светские вот так вот выбираться.
0: Особенно в городской среде. Обожаю просто, ну, поесть с дискомфортом.
2: Еще сегодня отмечается день недалекого будущего, и мне кажется, что в какой-то момент недалекое будущее во втором вот этом метафорическом значении, да, действительно нас ждет.
0: Мы уже в нем как будто. Очень четкое ощущение.
2: А в народном календаре сегодня Дорофеев день. Считалось, что с него начинаются самые короткие ночи в году. Воробьины они еще называются. Также в этот день расцветает сон, трава или прострел еще называют. И в соответствии со своим названием она навевает сон, а затем вам снятся вещи, сны про будущее.
0: Я думал, что в соответствии со своим названием за хранение вы получите срок от... Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 6 баллов. Московская стоит от объездной до Щерса. На Малышева затруднено движение, и Высоцкого от Мира до Сыромолотова. Встряли на Щерса от 8 марта до Московской. Не крутятся колеса по Большакова от Белинского до Сурикова. И нужно терпеть на Комсомольской от развязки на Калине до объездной.
2: А если вдруг вам есть что добавить к этой сводке, добавляйте, не стесняйтесь, присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
3: Реклама.
4: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: На старт! Внимание!

0: делаем ставки. Когда вырастет семейная ипотека? Ставки сделаны, ставок больше нет.
1: Пока остальные гадают, вы можете зафиксировать ставку семейной ипотеки навсегда. Надо успеть до 1 июля. Далее ставки вырастут.
2: Специальное предложение в ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» в Березовском. Современные жилые проекты в Березовском. Школы, детские сады и магазины в двух шагах. А еще поблизости эко-маршрут «Тропа здоровья» и «Шиловский пруд».
1: Звоните прямо сейчас. 8-343-356-56-56.
2: ЖК «Ленина 100» и ЖК «Уют Сити» для счастливых семей. ЖК «Уют Сити». Дом сдан.
3: Застройщики ООО «СЗ «Ленина 100» ООО «Арсенал ИК». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит от ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Акция действует до конца месяца. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
8: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
7: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
9: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл Сити. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл Сити. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
10: Lucky Motors.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Доброго вечера всем диванным музыковедам Екатеринбурга. В столице Урала 19 минут 8. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню». С нами играет Екатерина, которая секретничает, и мы считаем, что она нигде не работает. Добрый вечер.
1: Вот какая кокетка. Привет.
2: Привет.
0: Скажи, пожалуйста, а известно ли тебе рэп-коллектив известен под названием «Хлеб»?
2: Нет.
0: А он есть. Он есть, да. И он сейчас будет. В общем, проиграем небольшой отрывок из трека их под названием «В баню». Одно слово традиционно мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. И твоя задача сказать, что за слово там скрывается. Отгадаешь, подарок твой. Готова расчмокивать?
2: Ну, поехали.
0: Давай, поехали.

0: Итак,
1: как я их люблю.
0: Можем повторить тебе задание текстом,
2: нет,
0: если...
2: Нет, все понятно. Там слово «шашлыки», я надеюсь.
0: Да, конечно.
1: Едим шашлыки. Она шарит, как правильно в баню ходить. Она молодец.
0: Конечно, а что там еще делать? Поздравляем.
2: Я не работаю, только в шашлыки в баню хожу.
1: Но... Вот, а мы так и подумали.
0: Да не, мне кажется, что в любом случае баня и шашлыки – это жестко не ежедневное мероприятие.
1: Ну да.
0: Ладно, Екатерина, мы тебя поздравляем с победой. Оставайся на связи за эфиром сейчас. Подробнее все решим с подарком, но перед этим, как победительница на 3-4, пожалуйста, громко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно.
0: Офигатор.
4: Информация на правах рекламы.
5: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
6: О,

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бибеля 33. Акция до конца июня текущего года.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: В прошлых сервисах занимались газлайтингом и внушали, что стук вам кажется. Хватит терпеть абьюз. Техцентр «Штутберг». 12 лет экологичного ремонта BMW и Mercedes. У них все по-взрослому. Видеоотчет о ремонте, полная гарантия и ноль токсичности. «Штутберг». Закройте автомобильный гештальт. Сайт «штутберг.рф».

0: Фабрика столешниц «Антарес». Спрашивайте столешницы «Антарес» в мебельных салонах Екатеринбурга и области.
1: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: склада «Автовек» на Металлургов 69. Телефон в Екатеринбурге 253-0053.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: на пилоте.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы пытается это делать. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Черри Плюс». Официальный дилер «Теннет». Березовский тракт 11А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, чуть-чуть накал спал. 5 баллов осталось пробок у нас на дорогах. Но все же стоят до сих пор на Московской от объездной до Щерса. Также затор сохраняется на Малышева и Высоцкого от Мира до Сыромолотова, на Московской толчья от Фурманова до Щерса, на Большакова затор от Белинского до Сурикова, плотно на Библиотечной, также все еще от Педагогической до Комсомольской, и на Амундсена нужно терпеть от Волгоградской до Объездной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «ЛГ», «Теннет», в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О,

0: спонсор рубрики агрегатор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радио Пилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор». Тут про работу будущего сегодня известие. Заводскими роботами можно будет управлять со смартфона, как в видеоиграх. Всю эту приколюху замутили американские инженеры, которые разработали веб-платформу «Кобальт». И она позволяет дистанционно управлять тяжелыми промышленными роборуками с помощью браузера обычного смартфона. Понятно, что в принципе сейчас уже используются роботы на заводах, но обычно для их настройки и изменения траектории движения нужно, естественно, обучать специалистов. Это инженеры нужны прямо, которые глубоко понимают все происходящее. А новая система считывает показания гироскопа и акселерометра мобильного телефона и использует сенсорный экран для ввода команд. Все максимально вот для, в принципе, обывателя. Mm-hmm. Приложение способно транслировать видеопоток с камер робота на экран телефона, что еще и визуальную обратную связь с минимальной задержкой обеспечивает. И система автоматически сглаживает случайные дрожания рук человека. Так что заводчане с похмелья больше не проблема. И разработка существенно, естественно, снизит порог входа в индустрию автоматизации, позволяя малым предприятиям даже внедрять робототехнику без особых затрат на дорогостоящее обучение персонала. Что, конечно, прикольно. Но в итоге, мне кажется, это все равно станет какой-нибудь новой странной формой зависимости у молодых поколений, где он целыми днями у себя за компьютером сидит. И он такой, типа, да мама, сейчас все парни заводчане, блин.
2: Блин, я жду на самом деле, когда ребята будут с помощью вот этой технологии рубиться роботами, как в файтингах. Я очень надеюсь.
0: Я не думаю, что тут же все равно конкретно про производство на заводах, но все равно какая-то соревновательность там будет, и соответствующие будут переговоры в каком-нибудь голосовом чате, типа, знаешь, что за нубяра на третьем станке сидит? Ладно, ребята, берегите себя и свои устройства и оставайтесь с навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: I am paid to exist.

0: flows back. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Еду любите фотографировать?
4: Да,
5: да. Ненавижу и всех фотографирующих.
3: Вот ты раньше, вот реально, Андрей раньше работал поваром. Все же приятно же, когда ты красиво сделал и захотелось твою еду сфотографировать.
4: Потом ее некрасиво съели.
3: Как оказалось, еда сейчас чуть ли не на самом последнем месте по тому, что люди фотографируют.
5: Провели
3: исследование. Все уже надоело. Провели исследование. И молодые россияне, ну как зумеры, да, мы их так называем, фотографируют книги чаще, чем друзей своих.
5: Это, кстати, тоже стримота.
3: Слушай, показалось, книга сегодня это часть визуального образа. Не факт, я же все это читаю, просто я сфотографировала книгу.
5: Я читаю.
3: И все это транслируется в социальных сетях. Чаще фотографируют только природу и интерьер. Вот на втором месте это книги. И далее уже по списку одежда, животные, потом уже друзья. Друзья-то уже тоже не фотогеничные. И еда.
5: Ну, мне кажется, вот это какой-то несправедливый рейтинг. Не услышу ни одной позиции, а подруги мне рассказывают. Я его не просила, он взял мне, скинул свой. Так что кое-что еще фоткают нередко.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Subaru – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8030-30-848.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу,
13: знакомы с Ириной.
12: А с цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали?
14: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
15: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
16: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
15: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
16: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто понемногу оставляет позади все тяготы трудовой части этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире собирающийся на покой до завтра вечерний навигатор.
1: Но без интересной, немного неловкой истории мы вас не отпустим со съемок «Людей Икс» про Росомаху. Там, в общем, какая была история. Хью Джекман в образе Логана, да, полностью обнаженный, с выпущенными адамантиевыми когтями, стоит, режиссер кричит «Стоп, снято!» и актер расслабляется и идет дальше по коридору. И оказывается, там недалеко была женская часть съемочной группы, они выруливают из-за угла, он жутко растерялся, актер непосредственно в панике попытался как-то прикрыться руками, совершенно забыл, что там у него острые лезвия вообще-то. В итоге случайно полоснул себя когтями, ну, по внутренней стороне бедра, так, не сильно. К счастью, промахнулся, да, на пару миллиметров, все оказалось в порядке, главное, ничего не пострадало.
0: Представляете, а ведь еще пару этих миллиметров, и Хью Джекман стал бы Хью Джеквумен, и это была бы трагедия для Голливуда.
1: Да.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
1: Всем!

0: для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Госдуме призвали сократить срок возврата денег за отмену рейсов. Причиной инициативы парламентарии называют ситуацию в российских аэропортах, которая связана с закрытием неба и массовой отменой рейсов. Минтранс призвали сократить срок возврата стоимости билетов до 1-2 дней, чтобы у пассажиров авиакомпаний таким образом появлялись деньги на покупку билетов на другие виды транспорта. ТАСС уточняет, что сейчас рассмотрение заявления на возврат средств за авиабилеты может занимать до 30 дней. Генеральный прокурор России Александр Гуцан прилетел в Екатеринбург. Около полутора часов назад пассажиры, прилетевшие в Кольцово, начали сообщать о скоплении силовиков в аэропорту уральской столицы и об ограничениях на выезд транспорта. Сейчас информационные ленты пишут, что кортеж генерального прокурора уже заметили в центре Екатеринбурга. Урару пишет, что сегодня Александр Гуцан участвует в непубличных мероприятиях, а завтра генеральный прокурор проведет личный прием граждан. Встречали Александра Гуцана в аэропорту Екатеринбурга полпред президента Артем Жога и губернатор Денис Паслер. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движения здесь не будет с 20 июня и до 1 сентября. Официальный портал Екатеринбурга напоминает, что четырехполосную проезжую часть сузят до 2 полос, а освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Жители Подмосковья рассказали о нефтяном дожде, прошедшем после пожара на НПЗ. По словам одной из жительниц Люберец, вместе с водой на поверхностях детских площадок, машинах и даже на одежде людей появляются черные маслянистые капли. На ладони такие капли оставляют следы. Некоторые жители пишут, что постирали одежду после возвращения домой. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что на московском НПЗ пожар в основном локализован, экстренные службы продолжают контролировать обстановку. В России за год на треть вырос спрос на подработку в клининге. Бизнес все активнее привлекает временный персонал для уборки и обслуживания объектов, пишет газета «Коммерсант». Наиболее заметный рост спроса на исполнителей отметили в Курганской области. Также в пятерке регионов Белгородская, Волгоградская и Архангельская область и Московский регион. Официальный доллар на сегодня 72.75, евро 84.34.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Регинос».
8: В эту пятницу внезапно погода нам позволит погулять. На термометре днем до плюс 24, утром плюс 18, вечером плюс 20. Никаких осадков по прогнозам не видно, зато видно солнышко. Ну а ветер обещают слабенький. Он подует с юго-запада со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Жаль, что с возрастом пятница приобрела абсолютно негулятельный характер, особенно на пятидневке, где ты такой, мне бы, вы знаете, просто как-то вот по-быстренькому досугу. Субботы пропустить все.
8: Я на работу нагулялся за всю неделю рабочую.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Регинос в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинос и на сайте regina-havail.ru.
12: Новая музыка.
2: В секретной фонотеке «Радио Пилот».
10: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Богдан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрил Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
7: Кредит предоставляет по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Этот район всегда был местом силы. Теперь здесь начинается новая глава. Парк, стадион, метро. Все уже рядом. Традиции. Новая глава Эльмаша от строительного холдинга «Атом».
9: Рассрочка 0% до 2028 года.
10: Реклама. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемых объектах. Жилой квартал «Традиции». Застройщик ООО «СЗ Атом Бабушкина». Договор в соответствии с ФЗ 214. Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Изучите все условия рассрочки на www.atomstroy.net/acc/9. Акция действительна до 30 июня 2026 года. Предложение ограничено. Не оферта.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Айвазовск? Подлинник!
17: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
16: Шедеврально!
17: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
19: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah.

0: Реклама.
1: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регина с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регина и на сайте regina@havailpro.ru.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГР 116-965-81-15-330.
2: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix Yeti. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix Yeti действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Силькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
3: О, приснилось, что я завтрак проспал.
4: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
5: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
7: Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель. По промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
11: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Теннет Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Теннет». Встречаемся в «Теннет Июль» на «Металлургов 65» в течение всего дня.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио.

0: Реклама.
1: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Артем, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
5: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте nasdoch.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.

0: на Умельцев 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
0: Вечерний драйв на радио.

0: реклама.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О,

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 30 июня.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: 10 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на радио Пилот.
3: Let's go global in

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио.

0: You've been listening to Global Sessions.
1: Follow Paul Rudd on all the socials for more information. This is and always will.
2: В Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
3: Bonjour.
4: Assalamu alaikum. Здравствуйте.
5: Hello everybody.
6: Konnichiwa.
7: Salam alaikum.
8: Bonjour.
9: Привет,
10: hi.
11: Привет, salut.
10: Привет.
2: Радио 104.4 FM.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжоро.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». Yeah.

0: Руси. В Екатеринбурге 1:00. Здравствуйте.
1: Бонжоро.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Саламатсва.
7: Бонжоро.
8: Привет,
9: хай. Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: Oh, Father, tell me.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламат сива.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
0: 104,1 FM.